Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ. ДФМ.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L0TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

радио DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Welcome back, and right now...
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоц, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Что происходит?
7: Полиция опечатала здание.
6: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
8: Арахнит.
9: Снимите это с меня!
8: Кино с 1 октября.
10: 18+.
11: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражное авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба. Намасте, здрасте, ди человеки и наши прекрасные невыспалачи. Ну что ж, пришла 39-я пятница года, прикинь.
1: Сосчитал же.
0: Да, я веду, кстати, счет. День, когда слово «надо» выступает вместо слову «надоело». Ну, держись, мы тебя сейчас подгоним эндорфины. Это шоу «Разбудилники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон.
0: Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон. Симметрично.
0: Зиба-зиба.
1: Ну что же, скоро год, как мы работаем вместе. И у нас, чтобы отношения по-прежнему были хорошими, не забудь, пожалуйста, про нашу годовщину. Дата 1 декабря. Я сразу как женщина напоминаю. У тебя в отношениях и в паре вообще как с датами? Ты все помнишь или тебе часто прилетает за то, что опять забыл?
0: Ну, благо у меня есть телефон.
1: И календарь, да?
0: И календарь, да, который сам переворачивается. Слушай, ты за 3 месяца или сколько там месяца уже остался до годовщины?
1: Пару месяцев.
0: 1, 2. А, да, 2 месяца.
1: Октябрь, ноябрь и все.
0: А, то есть это стабильно за 2 месяца, да?
1: Напоминаешь. Вместо твоего телефона. Не ставь напоминание, у тебя есть живое.
0: Окей, скоро годовщина. Вау, окей, надо что-нибудь придумать.
1: Если человек сосчитал, сколько пятниц прошло в этом году, то, я думаю, не будет с этим проблем.
0: 39-я пятница, ladies and gentlemen. Вот мы молодцы.
1: Редкий тип у мужчины. И абсолютно всех мы ждем в группе ВКонтакте. В наших мессенджерах оставляйте заявки на пробушку. Как зовут, где живете, кого нужно разбудить. И если у кого-то годовщина, мы тоже с радостью поздравим.
0: От души, да, выгружайте, сделаем обязательно. Ну что ж, давай встретим 39-ю пятницу, как в первый раз.
1: Давай попробуем.
0: Как первый раз. Let's go. Наш гимн.
1: Которому подпеваем все вместе.
0: Ага. It's Friday then. It's Saturday, Sunday. What? It's Friday.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, бодро пожаловать к нам. Я братуха от другой мамы, Диджей Саймон Черный Перец.
1: И сейчас кого-то будем будить. Кого-то, кого, кому заказали пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом видим заявки. В наших мессенджерах тоже.
2: Да, будем. Дмитрия, он пишет у нас в мессенджере. Привет, Саймон и Катя. Поздравьте всех, у кого сегодня настоящая пятница. То есть завтра выходной. И поставьте что-то прям мощное для пробушки.
1: Не вопрос.
2: Окей.
1: Вызов принят.
2: Да, принято. Сейчас попробуем.

0: Рэперсон. Ой, Гири, ты играл, капец. В 4 толка приехал домой, так что, ребят.
1: Не выспалась, полнейшая ты сегодня. Разбудите, пожалуйста, сына Кирилла Моисеева, первоклассника города Казань. Сегодня прекрасный день, пожелайте, пожалуйста, ему отличного настроения. Мама с папой его очень любят.
2: Казань, включи тусовку, let's go!

0: она поет «Не бежим».
1: Мир большой.
0: А, мил... Вау, я всегда пел «Мы бежим».
1: Своя версия.
0: А я всегда думаю, куда они бегут, а если самолет там есть? Зачем бежать? Ладно.
1: Ну, знаешь, в аэропорту частенько бежишь, чтобы самолет без тебя не убежал.
0: А ты не видела видос, как такая модная дама вообще пыталась ногой догнать самолет?
1: Удалось?
0: Конечно, не удалось. Нельзя, конечно, но она просто была уверена, что она догонит. Просто опоздала и вышла, прикинь. На этот, как называется это?
1: Парапет?
0: Вот. Да! И, прикинь, но ее, конечно, скрутили быстро. Ладно, работаем дальше. София пишет у нас в мессенджере. У меня мужа сегодня день рождения. Вау, он заслуживает поздравления от какого? От каждого, потому что он лучший муж и человек на земле.
1: Вот это заявочка.
0: С днем рождения, лучший муж.
1: С днем рождения, лучший муж.
0: С днем рождения, лучший муж.
1: Поздравляет каждый.
0: Почему даже не написала, как его зовут-то вообще?
1: Да, его все знают, судя по всему. Здравствуйте, уважаемые Саймон и Екатерина. Разбудите, пожалуйста, Ксюшу из Вологды, которая едет с папой в школу, но еще не проснулась.
0: Ух ты, следующий трек, он как раз подойдет.
1: Идеально.
0: Да?

0: подходит для фестиваля фанерной гитары.
1: Да, я, видишь, соответствующим образом оделась.
0: Ну да, а ты знаешь, есть такой фестиваль, да? В мире, где именно люди лобают именно на фанерные гитары, которые не существуют.
1: Ой, да это я перед зеркалом всякий раз.
0: Вот, и бывает победитель, который это изящнее всех делает.
1: У нас тоже конкурсы интересные впереди. Игра, для того, чтобы принять в ней участие, звони по телефону прямого эфира. +7 495 956 101 2.
0: Попробуй запомнить номер. Нет, не запомни.
1: +7 495 956 101 2.
0: Теперь запомнил. Может, это не точно. Ладно, это шоу
1: «Разбудилники».
0: Просыпаемся как можем, так что не суди строго. А ты лучше включи тусовку.

0: разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Точка Банк.
4: ТАУ Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком 18+.
5: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно дебетовый

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожника в сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пятсек.
2: Чири-чири, бэнг-бэнг, дратути, ди-комьюнити. Ты добуждаешься в антихрап-шоу «Разбудильники». В студии антихрапунцел Катя Бодрова.
3: Ну, если я принцесса, то ты принц, диджей Саймон.
2: Сонни, да. Каждые 5 секунд в мире, оказывается, кто-то собирает из купленного шкафа табуретку. А мы играем в пятсек.
3: Играем с тем, кто до нас дозвонился. Это Бабир из Тюмени. Привет!
2: Hello, Бабир!
4: Привет, Саймон.
2: Привет!
3: Рада тебя слышать. Ну, рассказывай, что ты делаешь быстрее всего в этой жизни, буквально за 5 сек.
4: Засыпаю быстро.
3: Вот этот скилл, конечно, каждому бы.
2: Дай поносить вообще. А то, знаешь, смысл жизни всегда появляется, когда тебе надо уже уснуть.
3: Да, и ворон считать не надо. Или кого там считать перед сном?
2: Козлов, что ли? Овцов.
3: Овец, точно.
2: Овец, овцов.
3: Ну, я думаю, тогда ты справишься с нашей игрой. Быстро ответил на вопрос. Тестовый, скажем так. За 5 секунд ты должен назвать по 3 слова в каждой категории, которую мы тебе предлагаем. Категории 5. С 3 заданиями из 5 справляешься, забираешь подарок от Радио ДФМ. Готов?
4: Готов.
2: Окей, okay, начинаем. Кстати, Бабир из города Тюмень, да?
3: Да.
2: Окей.
4: Да.
2: Бабир, назови 3 гостепримечательности Тюмени.
3: Ну или достопримечательности.
2: Ну, я гости больше люблю.
4: Мост влюбленных, цирк и цветной бульвар.
3: Успел. Подожди, в Тюмени тоже есть цветной бульвар?
2: И мост
3: влюбленных.
2: Влюбленных. Цветой бульвар и...
3: Цирк.
2: И цирк, да? Прикольно.
3: Мне все нравится.
2: Я был в Тюмени, кстати. Ты была в Тюмени?
3: Нет, ни разу.
2: А один раз я был в Тюмени, да.
3: Идем дальше. Назови 3 вида рыб.
4: Сом, сазан, судак.
3: О, рыбак нам дозвонился по всему.
2: Ты что, рыбаешка, да, как и я, да?
3: Или рыболовка.
4: Или все, что есть.
2: А, ну молодец вообще, быстро. Ну что ж, едем дальше. Окей. Следующий вопрос. Назови 3 вещи, которые можно делать, когда идет дождь.
4: Мочить руки, мочить ноги, мочить пальто.
3: Какое настроение у человека с утра мочить.
2: Очень мокрый человек.
3: Может, доп?
2: Хорошо. Ну, доп хоть хотим, да. Давай.
3: Назови 3 пальца.
4: Не понял.
3: 3 пальца.
4: Мизинец, средний и указательный.
3: И указательный. Кстати, Саймон думал, что есть обручальный палец.
2: Обручальный палец. Как нету?
3: Он безымянный.
2: А почему? Ну, надо назвать обручальный.
3: Вообще логично.
2: То есть место для вашего кольца. И рекламы. И все, что угодно.
3: Здесь могла быть ваша реклама.
2: Конечно.
3: Вот какую татуировку надо набить на безымянном.
2: А назвали безымянный вообще.
3: Ну что, блестяще сыграл Бабир. Мы тебя поздравляем и вручаем подарок от Радио ДФМ.
2: Yeah. Ну что ж,
4: ура,
2: наступило
4: ура, ура.
2: Время приветов. У тебя есть 8 секунд на приветики.
4: Хочу привет передать город Тюмень, все, кто меня слышит, и город Красноярск. У нас завтра-послезавтра встреча одноклассников.
2: Круто! Воу, я тоже, блин, в Красноярске...
4: Ну, 20-летие получается у нас.
2: Ну, там классная клубная жизнь, но у них есть прикольная штука, то есть припати, то есть едешь в какой-то бар, тусуешься и до упора, а потом уже переваливаешься в клуб.
3: Сай, это в любом городе есть.
2: Не, ну там по-особому вообще меня выгуливали, хорошо.
3: Хорошо, Тюмень, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я сегодня узнал, что можно собаку съесть.
3: What?
2: Заморить червяка. И при этом остаться хорошим человеком.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно с прояснениями. В утренние часы температура воздуха составит 14 градусов тепла. Днем повысится до 21 градуса выше нуля. Ветер будет северо-западного направления 2 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио ДФМ продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. Новая провинция. Торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. Новая провинция. Западный. Улица Маршала Жукова, 35/8. 0+.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
10: Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов.
12: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина.
13: А напротив рэпер Токсис.
14: Рок выходит на поле рэпа.
15: Кто же забьет победный музыкальный гол?
16: Не пропустите, друзья!
17: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Вопрос, что общего между химией и рубрикой «Мэшапы Саймона»? И там проводят опыты. Очередной музыкальный эксперимент прямо сейчас. Сай возьмет текст одной песни, присобачит, это важно, а к тесту...
3: А текст что?
2: К тексту, ребята, другой композиции. Ну и мы увидим результат.
3: Да уж, да. Я сделал две несовместимые музыкальные вселенные. Хорошенько встряхнул и посмотрел, что получится. Спойлер, получилось секси.
2: Ooh.
3: Да. Слушаем мой мешап Натали versus LMFAO. О боже, какой секси мужчина.
2: Мне название уже зашло.
3: Let's do it. Слушаем.

0: О май гад, ну как тебе, секси-мужчина?
1: Это нечто. Это что-то с чем-то в буквальном смысле. Догадался же.
0: Как думаешь, Наталья одобрить?
1: 100%, да? Надо спросить ей на почту.
0: А знаешь, как его зовут-то, этот солист из LMFAO? Red Fu.
1: Не-не-не, во!
0: Во, да?
1: Red Fu сегодня.
0: Red Fu. Слушай, ну получилось как борщ с мороженым, да?
1: Да.
0: То есть звучит неправильно, но попробовал и не отравился, да? То есть,
1: именно так.
0: Так что вот...
1: Еще и пристрастился.
0: Кто сказал, что они несовместимы? Ну что ж, зиба-зиба за внимание. Это шоу
1: «Разбудилники».
0: Здесь все бывает, и Натали притащила секси-мужику. Или мужика.

0: Вики на радио DFM.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
7: Гиперлента гарантирует.

0: Первые лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
4: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
10: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона.
3: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ напоминает, никто не застрахован от пранков Саймона и его входящего звонка. Прямо сейчас узнаем, кому еще Сай дозвонился и какую странную просьбу попросил оказать.
4: Ой, Кать, сейчас же бархатный сезон в разгаре, да? Поэтому я решил позвонить в небольшую гостиницу с очень большой просьбой. Надеюсь, меня не пошлют в лес. Хотя, если честно, я туда и так регулярно хожу.
3: Вот и узнаем.
5: Алло, здравствуйте. Это гостиница?
6: Да, слушаю.
5: Здравствуйте. Я бы хотел у вас остановиться со своим другом.
6: И?
5: Нам нужно два номера. Мне можно обычный, а другу нужен отдельный люкс.
6: У нас люксов нет. У нас гостиница без звезд.
5: Без звезд? Это как?
6: А вот так, гостиница без звезд. То есть это, скажем, среднего уровня.
5: А, понял. А вас как зовут?
6: Меня Владислав.
5: А, Владислав, меня зовут Акбалаомери Укуланджа. Мини-бар в этом люксе не нужен. Он им не пользуется. А там джакузи есть?
6: Нет.
5: Блин, а ванна есть?
6: Нет, у нас люксов нет. У нас есть полулюкс.
5: Полулюкс.
6: Джакузи нет, ванны нет. Есть только душевые.
5: Ха, а как мой друг-то купаться будет-то? То есть там купаться можно, да, будет?
6: Мыться можно, но стоя, не лежа.
5: Ну, отлично. Вот, а постельное белье тоже не нужно. Ему, то есть, коврик возле двери постелите. Он там будет спать.
6: На коврике?
5: Да, на коврике, да, будет спать он.
6: Мы ковриков не выдавали никогда. Я не понимаю про вас.
5: В гостинице нет ковриков?
6: Ну, у нас никто не спрашивает, чтобы на коврике спать. У нас на коврике спят кошки.
5: Мой друг – это собака. И как бы это очень важно. Да, это важная и дорогая порода собаки.
6: Нет, я понял. Теперь самый другой вопрос.
5: Да.
6: Что за собака? Скажите, что за порода собаки?
5: Сибирская бугаина.
6: То есть это огромная собака?
5: Да, как два барана с половиной. Дело в том, что у меня будет встреча, это как бы очень редкая собака, то есть у него большая родословная и очень много медалей, все прививки сделаны, вы не переживайте.
6: Да мне вопрос не прививок интересует, а вопрос в том, что мне не очень нравится эта история с вашей собакой. Вы скажите, вы для какой встречи? Ну... Вы привезете сводить их?
5: Да, правильно поняли.
6: Ну и где вы будете встречаться?
5: Ну, у меня в номере, то есть...
6: Нет, то есть таких вопросов мы решить с вами не сможем, даже если вы дадите 30 тысяч рублей.
5: А почему?
6: Нет, я понимаю, что собаки ведут по-разному. Как приедет одна собака, сука, или несколько собак?
5: Будет несколько сук. То есть я договорился уже с людьми в вашем городе. Это очень редкая собака.
6: Нет.
5: Ну, хотите, я даже вам щенка подарю потом. Потому что щенок этой собаки даже дороже верблюда стоит.
6: И я очень рад, что вы мне готовы подарить щенка. Но вопрос в том, что... А как я знаю, разродится ли она и подарите ли вы мне? Может быть, это всего лишь слова?
5: Я понимаю вас. Василий, да, сказали зовут, да?
6: Владислав.
5: А, Владислав, я прошу прощения. Я вроде представился, как Акбалаомери Укуланджа, но на самом деле меня зовут Саймон. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И спасибо большое за терпение вообще. И...
6: Нет, Саймона я знаю. Я слышал его по радио.
5: Да? Серьезно, что ли?
6: Серьезно?
5: И не узнали меня сейчас?
6: Мне нравится, как вы общаетесь по радио.
5: О, очень приятно.
6: Созвонимся, так и все на месте будем решать.
5: Отлично, договорились.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Come on, let's go.
2: Рэп-прогноз.

0: эфире.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно с прояснениями. В утренние часы температура воздуха составит 14 градусов тепла. Днем повысится до 21 градуса выше нуля. Ветер будет северо-западного направления 2 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио ДФМ продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
7: Партнер проекта ЖК «Орион».
8: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
9: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
10: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
9: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
11: Мой сын никуда не поедет от меня.
9: На телеканале Ю.
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
14: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
15: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: будильники на радио DFM. Бум, шакалака, шурум-бурум, hello, D-people. Народная мудрость гласит, утром, утро тем добрее, чем ближе вечер пятницы. Так что не теряй время, начинай его с нами в дофамин-качающем шоу
1: «Разбудилники». Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: Ой, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Агбалао Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Ава-ава-е.
1: Ну, я думаю, можно запускать обратный отчет. До Нового года осталось 97 дней. И я буду вот тем самым другом, который за миллион лет уже спрашивает, ну что, где отмечать-то будем Новый год?
0: Ну, кстати, надо было еще планировать вчера.
1: На самом деле, да, если вы хотите, например, арендовать дом с друзьями или уехать в путешествие.
0: За нормальные деньги,
1: за нормальные, адекватные, да. То, конечно, это нужно делать заранее. Но я в своем стиле за неделю максимум решаю, где праздную.
0: А, и ты нашла шалаш, как я понимаю, да?
1: Шалаш?
0: Но ты уже нормально, ничего нормального уже не найдешь за неделю.
1: Да нет, я просто падаю на хвост, вот тебе мой лайфхак. К тем, кто уже заранее обо всем позаботился.
0: Обалдеть. Ну, кстати, вот мир же делится на две группы, да? Те, кто заблаговременно все готовят, а те, кто просто берут и находят обалденный горячий тур. Это умение просто, знаешь, их вечно фартанет или фартует.
1: Ну, если ты ожидаешь фарта,
0: да,
1: он будет.
0: А, ну вот показывает палец сейчас наш Андрей, вот рука режет. Он из тех, кто именно...
1: Андрей, прекрати показывать палец.
0: Не, он просто именно палец поднял, что я из тех, кто именно вот последний момент и находит он прикольный, сочный, горячий тур.
1: И такое случается. Именно об этом-то и речь, что мы делимся на две части, на две группы. Ты из какой категории?
0: А, не, я заблаговременно.
1: Заблаговременно?
0: Даже все прочитаю, куда я лечу, экскурсии, заранее все закажу, без сюрпризов, конечно.
1: Мы такие разные, но все-таки мы вместе.
0: Не говори.
1: Ну, будь готов, я упаду тебе на хвост.
0: О, поэтому ты Ян, а я Ян. Или наоборот, да?
1: Ян. Делитесь, кстати, возможно, свои, в какой категории вы относитесь, заблаговременных или нет?
0: Не, ну почему бы и нет? У нас сейчас есть слушатели, которые, ну, сейчас отдыхают, у них же бархатный сезон.
1: Да.
0: Так что пиши все равно, если даже у тебя отпуск.
1: И там же, в группе ВКонтакте, под последним постом и в наших мессенджерах, заказывай пробушку, если это кому-то нужно. Как зовут, где живешь, кого будем будить? Ждем.
0: И заодно можно заказать Дере. Через одну песню начнем это шоу.
1: Разбудим.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Йоу, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Сейчас будем устраивать музлотерапию или пробушку. Заявки получили, группу ВКонтакте под последним постом. Я забираю отсюда.
2: А я оттуда, то есть из нашего мессенджера. Пишет Роман. Рома, Ромама, гага, улала. Доброе утро, пятничное и хмурое в Москве. Пусто настроение будет ярче, чем погода.
1: Да, о, не помешало бы.
2: Плюсую.
1: Мура.
2: Да, мы плюсуем же.
1: Плюсуем, да.
2: Да.
1: Плюс один.
2: Плюс два. Плюс два с половиной. А, плюс три уже наш Андрей тоже
1: он
2: будет.
1: Опять палец показывает. Андрей, прекрати.
2: Андрей, это наш звукорежь вообще. Он король всех мемов мира. Обращайтесь. Через нас, правда, да, за деньги. Ну что ж, поехали.

0: брат от другой мамы, твой, тоже не спал всю ночь. Доброе утро, Саймон и Катя, меня зовут Витя. Вчера у меня был ДРЭ, а сегодня уже лечу на работу. Разбудись меня, пожалуйста. Витя, Сай тебя понимает.
1: Да, я понимаю, потому что тоже был на ДРЭ. Все понимаю, бро. Просыпайся, башка чугунная, но работать-то надо, правильно? Поэтому и пашем. Let's go.

0: Вот так бывает.
1: Ты, главное, не усни за пультом, пожалуйста.
0: О, как с моим другом случалось, да? Ну что ж, работаем дальше, да?
1: Mm-hmm.
0: А, значит, смотрю, что нам пишут. Этот раз написал Евгений. Евгений, я точнее. А, разберите, пожалуйста, меня не выспалась. Вот, она тоже не выспалась. А, всю ночь кто-то катал шары от боулинга по полу сверху.
1: Оу, домашний боулинг? Интересно.
0: Ёшкина мама. Это такое бывает?
1: Таких соседей, конечно, с такими непросто. Доброе утро, Саймон и Екатерина. Разбудите моего любимого Женечку из Красноярска. Передайте, что я его очень сильно люблю. Это Дарина написала.
0: О, Дарина. Включи тусовку. Это у Дарины там боулинг, да, был? Нет, это у меня.
1: У тебя был боулинг.
0: Евгения, да, боулинг сверху. Ну что ж, просыпаемся.

0: Уж. Если ты думаешь, что вот это все сейчас было очень громко,
1: ты просто не слышал игру «Наушники челлендж». Еще громче впереди наша игрушка. Как принять в ней участие? Отправляйся в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и оставляй любые рандомные слова. Эти слова я буду озвучивать в эфире, только Сай их слышать не будет. Будет только читать по губам. Играем минуту, на чьем слове остановимся, того назовем победителем и отправим подарок от Radio DFM.
2: Oh yeah. Если у тебя есть желание посмотреть на выражение наших лиц. Когда мы играем в эту игру, у нас в социальных сетях Radio DFM видос уже есть. Да.
1: Листай ленту.
2: Да, так что и там наш новый клип, и как мы там орем друг на друга. Все.
1: Все наши есть. Отношения.
2: Да, выставили всем на показ. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудильники».
2: Дорогой, дорогая,

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Радио ДФМ на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
9: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
10: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
12: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
13: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
14: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
15: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
16: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
17: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Эй, хаю-хай, каравай, ди-банда, проснись и пой, и make some noise. Это антиуниние шоу «Разбудильники». Напротив меня королева кофейных зерен, Катя Бодрова.
3: Король заварника с пуэром, диджей Саймон.
2: Прямо сейчас самый шумный тест на взаимопонимание. Игра «Наушники челлендж».
3: Он опять будет на меня орать. Но я к этому готова. Спасибо всем тем, кто оставил рандомные слова в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах. Эти слова я буду озвучивать в эфире. Все будут их слышать, кроме Саймона, потому что он наденет наушники и максимально громко сделает музычку. Будет только по губам читать, что же я имею в виду. На чем слове остановимся, а играем мы ровно минуту. Тот победил, тому отправим подарок от Радио Дефа.
2: Я очень серьезно сегодня настроен.
3: Я вижу твои лица.
2: Две игры подряд. Я вообще ни одного слова не угадал. Это too much.
3: Да, давай реванш.
2: Сегодня поиграем. Да? Да.
3: Ну что, музыку врубай, а я готовлюсь озвучивать слова.
2: Я тебя все равно найду.
3: Боулинг. Боулинг. Боулинг.
2: Повесть.
3: Боулинг.
2: Повесть.
3: Бо. Б. Б. Бо.
2: Бомбовые. Как?
3: Боулинг.
2: Кат, что ты говоришь?
3: Боулинг.
2: Конкурс.
3: Боулинг.
2: Следующее слово.
3: Ладно. Омлет.
2: Как?
3: Омлет.
2: Омлет.
3: Да.
2: Ура! Я не сказал. Да.
3: Реванш.
2: Омлет, конечно.
3: Франшиза.
2: Это не другое слово.
3: Франшиза.
2: Как?
3: Франшиза.
2: Фитилица. Фиговина.
3: Франшиза.
2: Нет. Следующее слово.
3: Йогурт.
2: Торт.
3: Йогурт.
2: Торт.
3: Йогурт.
2: Торт.
3: Йик. Йо.
2: Тортелла. Торт.
3: Йогурт.
2: Следующее слово.
3: Ладно.
2: Еще одну хочу угадать.
3: Все.
2: Как все? Mm-hmm. Блин.
3: Все ты по губам прочитал, видишь, молодец.
2: Ну, блин.
3: Но одно слово есть.
2: Надо было сказать слово «все».
3: Ура, чувак.
2: Слово «все» по губам читается хорошо.
3: Я говорю, еще одно слово, ты отгадал, это все. Мы остановились на слове «йогурт», но прежде давай пройдемся по другим словам. Самым первым был «боулинг». Мы как раз поговорили про соседей, которые играют.
2: Да, сложно.
3: Ладно, омлет ты попал.
2: Омлет по губам читается еще как хорошо.
3: Франшиза.
2: О май гад.
3: Прикольное, да, слово?
2: Да, франшиза, да.
3: Но, тем не менее, мы останавливаемся на йогурте. Йогурт.
2: А ты не знала, что йогурт это одно из самых сложных слов вообще, именно по губам?
3: Йогурт. А ну-ка скажи.
2: Йогурт.
3: Йогурт. Как будто ты поцеловать хочешь.
2: Я же специально, чтобы губы все работали, понимаешь? И верхние, и нижние, понимаешь?
3: Владимир Малахов, который прислал нам это слово, мы тебя поздравляем и вручаем подарок от Радио DFM.
2: Но Малахов молодец. Так.
3: Владимир, который.
2: Да.
0: Катя!
1: Саймон!
0: Это Буяка, Буяка! Шоу «Разбудилники». Слушай шоу «Разбудилники».
1: На Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему можно?

0: уложить. А нельзя просто взять и ложить.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно с прояснениями. В утренние часы температура воздуха составит 14 градусов тепла. Днем повысится до 21 градуса выше ноля. Ветер будет северо-западного направления 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
4: Дни продаж «Джили» в «Триа Моторс». Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. «Джили» — это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый «Джили» в «Триа Моторс» – ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. Новая провинция. Торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. Новая провинция. Западный. Улица Маршала Жукова, 35/8. 0+.
6: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
8: «Роксбар» – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. «Роксбар» – танцуй, отдыхай, все для тебя. 18+.
9: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Слушаем внимательно и голосуем за лучшую, по нашему мнению.
1: Oh yeah! Бодро пожаловать в наш музыкальный ресторан. Три новых трека на блюдочках. С пылу, с жару. Какой бенгер заставит твои колонки попросить добавки? Вот голосуй в моем мессенджере DJ MC Simon.
0: Ну, у меня уже слюнки потекли.
1: О, ну что ж, погнали. Трек номер один.

0: ж, Кат, что подсказывает тебе твой музыкальный нюх?
1: Ну, при всем моем уважении ко всем артистам, которые презентуют все три трека, все-таки я как-то выбор быстро свой сделала от работы под номером 3. Я просто люблю, когда мужчины страдают. Ладно, когда рефлексируют. Рефлексируют. А там видно, что-то случилось у человечка с сердечком.
0: Да?
1: И вот он превратил это в музыку, а это меня очень подкупает.
0: Любишь, когда мужик жует сопли?
1: Да.
0: Сопли жуй.
1: Ну, какая-то очень бьется с осенним настроением, скажем так.
0: Да, окей. Ну, кстати, вот трек действительно осенний какой-то, да?
1: Ну, если первый... Меланхоличный.
0: Ну, если первый такой бодрячок, да, вот второй, ну... Где-то в середине, да? А здесь мужик просто зарядал. Вот принес цветы, да?
1: Мужчины, ну... плачьте. Это даже привлекательно.
0: Да? Ой, ладно, не буду спорить.
1: Плачь, плачь, танцуй, танцуй за лучший трек, голосуй.
0: Вот это мне больше зашло, если честно.
1: Диджей, да, MC Саймон.
0: Диджей, плачь, плачь, да, и танцуй. Ну что ж, да, Катя сделала свой выбор, ты сделай свой. Ну что ж, это шоу «Разбудильники». Здесь мужики тоже плачут.

0: бизнесу быть. .банк.
1: АО .ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
6: Да никаких.
5: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
6: Перевожу.
5: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
5: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
8: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
13: В этом весь ты.
12: И в этом весь ты. Т-банк.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
15: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
18: Мир. Каждый день в твоих руках.
19: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
20: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
21: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Шоу в разбудильнике.
3: На радио ДФМ это интригующая музыка. Означает лишь то, что в эфире рубрика «Киносай» и годные кинорекомендации на вечер пятницы. А может быть и на все выходные, если сериальчик найдется.
4: Да, то есть если закупился продуктами на неделю в пятницу вечером, не обольщайся, за один фильм все исчезнет. Так что бери хавчик с запасом и, конечно, забирай подборки кино у меня в мессенджере DJ MC Simon. Ну что ж, сегодня один криминальный триллер и сериал, который мы не ждали. Так, начнем с криминального триллера. Так, называется он «Шепот за окном».
3: «Шепот за окном».
4: Да.
3: Ну, название пока такое.
4: «Шепот за окном».
3: Да-да. Давай сюжет.
4: Чик-чик-бум.
3: Больше колока.
4: Себеди-ба.
3: Ну, хватит кривляться, давай сюжет рассказывай.
4: После исчезновения 8-летнего сына, это уже сюжет я рассказываю, уже не шепотом, заметил? Не шепотом. После вот этого исчезновения отец обращается за помощью к своему отцу, то есть дедушке...
3: Дедушке внука.
4: Мальчика, да. Дедушке сына. Дедушка сына, да? Катя, ты меня запутала. Так.
3: Okay.
4: А его отец, то есть, который является дедушкой...
3: Прадедушке.
4: Нет, он не прадедушка. Он дедушка, да. Он бывший детектив. Погоди, ты не потерял цепочку
3: еще? Да нет, нет. Я
4: вот, сын
3: понимаю.
4: Пропал, отец сына обращается к своему отцу.
3: У деда пропал внук свой.
4: Да.
3: Можно
4: вот,
3: так сказать.
4: А дед, он детектив. Вот, и вместе они обнаруживают связь похищения с серийным маньяком, который считался давно пойманным. То есть как можно продолжать совершать преступление, если он сидит?
3: Ну, сюжет мне нравится, честно говоря. Я люблю такое.
4: Ну, я тоже люблю такое. Я его сразу съел, так что, ну, на разок не сойдет. Так, далее переходим к сериалу. Ага. Переходим к сериалу, которого мы не ждали, а он внезапно стал неожиданным
3: хитом. Пришел.
4: Да, пришел и неожиданно стал хитом этого сентября, кстати.
3: Давай срочно название.
4: Это новый детективный сериал под названием «Нили».
3: Нили?
4: Да.
3: Это имя?
4: Да. Нили, да, это девочка. Кстати, Нили является спин-офф Ричера с Аланом Ричсоном.
3: С этим красавчиком моим любимым.
4: А ты Ричер смотрела, нет?
3: Да.
4: Вот.
3: Нет, сериал нет. Не
4: вот это Нили, она работала вместе с Ричером. А потом она получила свой сериал, который неплохо зашел.
3: А давай объясняй нам, что такое спин-офф.
4: Спин-офф это, допустим, когда берут второстепенного персонажа из одного сериала и базируют уже следующий сериал на этого персонажа.
3: Все, теперь поняли.
4: Вот, то есть не прямое продолжение истории, а иногда прямое продолжение. Ну что ж, зиба-зиба за внимание, шоп за окном и Нили. Вот бери, понравится ли, это тебе решат.
3: Бум-шакалака.
4: Сипи-дипа.

0: представляет.
1: Ключи разбудильники на радио DFM. The jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Ой! What?
2: Рэп-прогноз.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно с прояснениями. В утренние часы температура воздуха составит 14 градусов тепла. Днем повысится до 21 градуса выше нуля. Ветер будет северо-западного направления 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Ваши Амода и Джейку заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера 3А Моторс на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис Амода и Джейку 3А Моторс на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. 3А Моторс. С любовью к людям. С заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые и идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу. Мебель с твоим характером.
11: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Алоха, малоха, ди, человеки! Ура! Наступил день, к которому мы готовились в четверг, начиная со среды. А еще совпал он с днем прихода аванса для многих. Прикинь? Ну что ж, включаем губораскательную машину и плюс вайб шоу
1: «Разбудилники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец Акбала, о, Мерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон. Можешь вспомнить какую-нибудь самую странную услугу, когда-либо, о которой слышал?
0: Странная услуга, да?
1: Услуга, ага. Ну, ты часто частенько в пранках звонишь и просишь оказать о странной услуге.
0: О, ты знаешь, я слышал, что... Это можно в эфире говорить-то?
1: Не знаю.
0: Короче,
1: давай я готовлю пипи.
0: Экстремальный туризм. Поняла, да? Экстремальный туризм. Первые три буквы именно про то место.
1: Все понятно.
0: Куда люди просятся, прикинь вообще? Чтобы их там закрыли, и вот для них это туризм.
1: Странненько. Я вчера вышла просто с работы, иду, и на машине написано... Следующее. Услуги манипулятора. Я думаю, ну, я вот бесплатно оказываю такие услуги, например, людям. И мне тоже. В моей жизни только такие попадаются. Зачем-то.
0: Ну, Катя, в наше время это называется услуга газлайтера.
1: Ну, то есть для меня всегда, я думала всегда, что манипулятор — это человек, который намеренно использует психологические приемы для получения контроля над другим человеком.
0: Да?
1: Оказывается, еще манипулятор — это машина или приспособление, предназначенное для выполнения вспомогательных операций. Ну, то есть перекладывает, я так понимаю,
0: ну,
1: всякие разные детали.
0: Которые именно на складах, да?
1: Да.
0: Едет и поднимает вот это все, да?
1: Кроме того, манипулятор — это артист-фокусник, который использует ловкость, пластичность рук и точность движений для исполнения трюков. То есть у кого-то в трудовой книжке написано «манипулятор».
0: Кать, я не был готов к этой новости. Я привык с одним словом жить вообще, а тут три варианта, на тебе. И манипулятор уже не так уж плохой человек.
1: Ребят, если найдете вакансию манипулятора, скиньте мне, пожалуйста, я попробую.
0: Не бейте его, он просто зарабатывает на жизнь.
1: Он просто в цирке работает. Зачем к нему так строго?
0: Или в складе
1: или
0: работает.
1: Или водит манипулятор.
0: Надо же.
1: Удивительно, да?
0: Ну, это уже не оскорбление.
1: Услуги манипулятора.
0: Это про газлайтинг сейчас будешь рассказывать, я думал.
1: Да нет, нет. Какую бы профессией ты не обладал, заходи в группу ВКонтакте под последним постом, ждем заявку на пробушку и в наших мессенджерах тоже. Как зовут, где живешь, кого хочешь разбудить.
0: Да, к этому я был не готов. Да, к чему я был готов, это пробушка, которая будет через одну песню. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудилники».
0: Мы не манипуляторы, а это не точно.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы. Теперь знаю, что манипулятор — это полноценная, уважаемая ваша профессия.
3: Вообще-то да. Вообще. Или автомобиль.
2: Да, это не токсик, это не газлайтер. Это реально вот.
3: А еще мы узнаем, кому заказали пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом видим. Заявки и в наших мессенджерах тоже.
2: Так, кого будем манипулировать сейчас? Ну, в виде диджейского микса. Это Сергей. Пишет Сергей у нас в мессенджере. Доброе утро. Разбудите мою жену Алену. Она сегодня Соня. Погоди, ты сейчас...
3: Алена сегодня Соня.
2: Ты не перепутал...
3: А Катя сегодня Оля.
2: Да, не перепутал ее имя-то, бро. Мне не надо тебя отмазать или примазать. Или отмазать. Ну что ж, поехали. Кого будем?
3: Алену.
2: А,
3: которая Соня.
2: Я думал, Соню будем. Let's go. 1, 2, 3, 2, 4.

0: Вау.
1: Кать, кстати, второе дыхание поймал вообще.
0: Да, ты на линии чисто работаешь.
1: Да. А ты помнишь, как я вошел-то? Вареный вообще.
2: Вообще.
1: Как креветка, да? А сейчас нормально же, да, вроде.
0: Умничка.
1: Да, растем, растем. Ну что же, этот раз кто отметился? У нас в мессенджере это Анатолий. Доброе утро, разбудилники. Всех с пятницей. У меня начался отпуск. Поздравьте меня. Ну, бро... Респект, что ты в отпуске и нам пишешь. Нам нравится.
0: Доброе утро, Катя и Саймон. Везу в школу дочурку Аленушку, а жена Настенька еще спит. А, еще плющит моську в кроватке. Вот так.
1: Прикольно, давай.
0: Плющит моську
1: я
0: в кроватке.
1: Плющит моську?
0: Моську. То есть мордочку.
1: А.
0: Устройте ей бодряющую пробушку. Пора собираться на работу. Большой привет из Петергофа от Александра.
1: Вау, а ты была в Петергофе?
0: Да.
1: О, красота, да? А ты по воде или по суше приезжаешь?
0: По воде.
1: По воде, да? Угу. О, молодец. И правильно умеешь туда приезжать. Ну что ж, поехали.

0: Моську! Моську, а не мошку.
1: Есть разница вообще? Я вообще сейчас
0: сильно. Я тебе потом ее покажу.
1: Окей.
0: Ну что, у нас игра впереди. Телефон прямого эфира, напомним. Плюс 7-495-956-101-2. Звони и забери подарок от Радио Диафа.
1: А если ты не запомнил, теперь послушай и запомни.
0: Плюс 7-495-956-101-2.
1: О, просыпаемся как магиом. Это шоу «Разбудильники». Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: 30 лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. Завтра в 15 в DFM. Топ 30.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
2: On DFM.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android авто и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
7: Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
11: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
12: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
13: Right now. А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс. Слово микс.
2: Привет, Уля, Барабуля, ди народ! Время встряхнуть мозги, как бутылку газировки перед открытием. Это шоу «Разбудильники». В студии тренер по извилинам Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: В эфире слово микса. Приседать не надо, а вот тренажерить мозг придется.
3: Играть с нами будет Ольга из Тольятти. Оля, привет!
2: Оля!
4: Доброе утро!
2: Привет!
3: Вот у Саймона, я думаю, его характеризует вот такое устойчивое выражение «второе дыхание». Ты бы видела, когда он только пришел на работу, он всю ночь не спал, тусовался.
2: Ага.
3: А сейчас уже вот второе дыхание
2: уже
3: появилось.
2: Уже не вареный.
3: Как можно описать твое утро устойчивым выражением? Каким?
4: Ну вот я сейчас предыдущий эфир слушала. Моська и мошка — это вообще, конечно, мощно.
3: То есть ты, твоя моська плющит кровать, подушку?
4: Нет, я ее уже отодрала оттуда.
2: Видишь, она тоже мошку слышит, а ты про мозга говоришь.
3: Ну ладно.
2: Ну, букву «ш» все слышали, мошка.
3: Это я все к чему. Но впереди игра слова «микс». Мы называем тебя устойчивое выражение, которое все знают. Только буквы расположили там хаотично. Твоя задача — расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Если справишься, заберешь подарок от радио ДФМ. Готова, Оль?
4: Да.
3: Начинаем.
2: Ну что ж, слушай оба. О, это уже не просто мошка-мошка. Здесь надо
3: мошка-мошка.
2: Включить, здесь надо включить ваш прямо слухательный аппарат практически. Ну что ж, поехали. Термашкин друг.
3: Термашкин дурт. То есть бессмыслица какая-то. Бессмысленное дело.
4: Не знаю.
2: Я тоже не знаю.
4: Машинский
3: труд. Да!
2: А говоришь, не знаешь. Молодец.
3: Молодец. С первой попытки практически.
2: Верь в себя. Ну что ж, сесть в жулу.
3: Сесть в жулу.
2: Как думаешь, что это? Конечно!
3: Хорошо идет, смотри-ка. Да? Была, видимо, моську от подушки оторвала.
2: А как начинала-то? Сомневаюсь. Я не знаю, не знаю. Все знаешь, все нормально. Так, Леда... Господи, Леда в пяшле.
3: Леда в пяшле.
2: Что это такое?
3: Ну как, мы все договорились нормально? Да, да, будь уверен.
2: По рукам?
4: Вообще не знаю. Может, следующее?
3: Нет, давай расшифруем.
2: Давай расшифруем. То есть обычно, когда...
3: Это надевать на голову.
2: Все заканчивается, да? То есть...
3: Не-не-не, это чуть другое.
2: Ну, все наметано.
3: Наметано. Наметано. Да, все наметано, все окей.
2: Вот.
4: Да, в шляпе.
3: Да!
2: Конечно!
3: Обалдеть. Это один из лучших драков, который нас с тобой был, между прочим.
2: Вообще, ни разу мы не подсказывали, ни разу. Вообще.
3: Мы поздравляем тебя, Оль. Ты получаешь подарок от радио ДФМ.
4: Спасибо.
2: А напомни еще, какой город представляет Оля?
3: Тольятти.
2: Тольятти. Город Тольятти. Надо гордиться Олей. У тебя в городе такой человек живет.
3: Где имя ее на баннерах города?
2: Вообще, во всех таблах. Оля Премудрая. Ну что ж, Оля Премудрая, у тебя есть секунда ровно 7,5 на приветики.
4: Всем отличной пятницы, хорошего ветра пятницы, ну и просто хорошего настроения.
3: Спасибо, Олечка. Тольятти, включи тусовку. Ух!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему я хожу на работу, работаю, но не зарабатываю?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове малооблачно, 15 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 21 градуса выше 0. Ветер западный 2 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
4: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
5: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж Неферта. Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Роксбар – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. Роксбар – танцуй, отдыхай, все для тебя. 18+.
8: В чистом поле – хорошо, а в центре – лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. Империя. Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.
9: Radio. DFM.
0: Radio DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Олла парабола, дивсиленнище. Здесь заставляем даже пессимизм ржать над собой. Это шоу «Разбудильники». Напротив меня чемпионка мира по перемешиванию борща и карт мемо. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Это мемоскоп, прогнозы, после которых пессимист начинает подозревать подвох в хорошем.
3: Сегодня звезды расскажут, какая ты поговорка.
2: Окей. Афоризмы сегодня пойдут или что? Что-то в этом роде, да? Окей. Овны.
3: Кто ищет, тот всегда найдет. Сегодня вы точно знаете, чего хотите, и это что-то не заставит себя долго ждать.
2: Блин, я тут сижу и представляю Джейсон Стейтем. Что ищет, кто ищет, что тот найдет. Ищи, найдешь. Или что-нибудь в его стиле,
3: ну,
2: нет?
3: Ну нет, это довольно мудрость такая.
2: Ну это мудрость, да. А Джейсон, он же умеет...
3: А у Джейсона странная мудрость.
2: Он же переворачивает все на голову, да? Тельцы!
3: Тише едешь, дальше будешь. Не требуйте от себя быстрых результатов. Сегодня важно замедлиться. Да почему наши серьезные поговорки русские, над ними ржешь?
2: Я тебе говорю, я сейчас

0: а дома лучше. Сегодня дом – ваше место силы.
1: Пока не ходил в гости, да.
2: Андрей, ему, кстати, Саймону сейчас можно палец показать. Будет смеяться.
1: Кать, я так думал, пока я не сходил в гости. Боже мой, я не знал, что даже такой интерьер бывает.
0: Интерьеры?
1: Да, вот не знал, что такое бывает вообще. Ладно, ловы.
0: Делу время, а потехе час. Сначала блистательно все сделаете, потом также блистательно отдохнете.
1: Видишь, не оборжал.
0: Ну, потеха, то есть отдохнуть.
1: Не оборжал, отдых. Потому что ничего не понял.
0: Дальше.
1: Дальше, девы.
0: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Сегодня важно все проверять и перепроверять. Внимательность не повредит.
1: Нет, тут правда. Да, правда. Я в 2 раза помянул по отмер и вообще коряво отрезал. Поэтому надо было 7 раз, конечно. Весы.
0: Доброе слово и кошке приятно. Для вас сегодня особенно важны признания и похвала. Смелее нарывайтесь на комплименты.
1: Вау. А кошки от знакомого зовут Бигги.
0: Бигги?
1: Да,
0: Бигги, Бигги, Бигги.
1: Бигги, Бигги. Приятные слова, вообще ему все равно. Скорпионы.
0: Под лежачий камень вода не течет. Сегодня вы не ждете чуда. Вы сами идете его организовывать.
1: Я понял, не понял. Так, стрелцы.
0: Все, что не делается, к лучшему. А. Сегодня даже неожиданные повороты приведут вас к чему-то классному.
1: Да, это я принимаю, мне нравится. Козероги.
0: Терпение и труд, все перетрут. Сегодня продуктивности вам не занимать.
1: Перетруд?
0: Перед.
1: Так, кто там? Воролей.
0: Новое – это хорошо забытое старое. Сегодня прошлое даст о себе знать. Ждите сообщения от бывшего. Спишь?
1: Ну, короче, я как музыкант. Это знакомо как никогда. Пишешь, думаешь, уже крутой хит написал. Проверяешь. Господи, эти ноты уже использовали.
0: Уже сочинили до тебя.
1: 10 раз вообще. Рыбы.
0: С миру по нитке... Голому рубаха.
1: What? Не понял.
0: Сегодня помощь придет откуда не ждали. Главное, не стесняйтесь ее принять. С миру по нитке, если собрать, у головы рубашка появится.
1: И дом построишь. Ладно, допьер наконец-то. Это все, что ли?
0: Да.
1: А с минусы как?
0: Не сегодня.
1: То есть мудрости им не хватило? Ладно. Ну ладно, ребят, если что, в понедельник. Зиба-зиба за внимание. Это шоу «Разбудилники». Только что был Бемоскоп. Зиба-зиба.

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными подписчиками.

0: поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Up the next.
11: А дальше тусовка.
10: On DFM.
11: Потому что...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер.
2: Венера, Юпитер.
3: What's up? Акуна Матата ди Галактика. Ну что, всем жизни, стабильной поставкой эндорфинов. Это шоу
2: «Разбудильники».
3: Ну что же, мы что сейчас делаем-то? Конечно, это Купидонская планета, значит, Катя представляет сторону G в МЖ-шоу.
2: А Саймон поворачивается стороной М.
3: Мужчины и женщины такие разные. Она покупает крем для кожи вокруг глаз, а он использует один крем для лица, рук и велосипеда.
2: И одно полотенце для всего.
3: Да.
2: Венера, Юпитер. Здесь мы обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. Тема этого выхода и выпуска – отношения, это работа или легкость?
3: Очень серьезный вопрос.
2: Как будто бы люди делятся на две категории. Кто-то считает, что в отношениях нужно работать, а кто-то говорит, ну, здрасте, я с 9 до 6 поработал, так еще и дома.
3: А то есть, если над отношениями не работать...
2: А в легкости.
3: А кто над ними работать будет? Пушкин?
2: Так в том-то и дело. Мол, нет в этом необходимости. Наоборот, всегда нужно стремиться к легкости. Если она пропадает, ищем другого партнера.
3: А, то есть, если над этим приходится работать, это не твое. Ladies and gentlemen.
2: Ты в каком лагере?
3: Ну, конечно, надо работать. Но это надо, ну, то есть, ты сегодня говорила, без труда ты не вытащишь рыбки из пруда. Вот так же отношения хорошие ты не вытащишь. Правильно? Ну, конечно, это вечная работа. Ну, тем более, это же интересно. Когда уже эта розовая фаза проходит, и теперь уже ты уже видишь ее в рваных домашних тапках и футболках. То есть, там уже наступает уже как раз работа. Чтобы сохранить это вот прекрасное.
2: Ну, вначале-то отношения легкость, она всегда есть. А потом действительно нужно потрудиться. И классно, если это вам обоим доставляет удовольствие работать над отношениями. Я лично отношусь к этому, как, знаешь, как к обычной работе. Надо, конечно, но мне лень.
3: А, ну, это на потом, это на Новый год, да? Вот, и вот так. Ну, кстати, даже у меня объяснение тоже будет музыкальное. Я помню, есть продюсер, его зовут Скотт Сторч. Это он писал The Candy Shop.
2: Да,
3: музыку, да, он крутой продюсер. Но человек, который знает наверняка, то есть все произведения вашей музыки. Ну, приходится писать простую музыку, потому что это лучше хавается. Поэтому он объясняет, что я написал простую музыку, но вы даже не представляете, сколько труд вошло в это все. Поэтому даже легкость, которую ты говоришь в отношениях, это результат очень большого труда.
2: Как мудро! Давай ты русские пословицы и поговорки будешь составлять.
3: Думаешь? Ну, извини, что я так далеко, издалека зашел, но надеюсь, я зашел. Окей.
2: Всем любви.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу! What? Come on! Эй!
2: Рэп-прогноз.

0: счет 3-4.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове малооблачно, 15 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 21 градуса выше нуля. Ветер западный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на Радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
4: Партнер проекта ЖК «Орион».
5: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. Специализированный застройщик «Максимум». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. 214-ФЗ.
6: Платите картой «Озон Банка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
10: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
11: Такси 2-306-306. Приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники», и сегодня мы строили планы на Новый год. Ну что, уже пора?
2: Ну и пора, конечно же.
1: Выяснили, что посмотреть вечером пятницы. Спасибо за это, Саймон. И узнали, что манипулятор — это не бывший, а профессия. Манипулятор, есть такое. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова, и, как говорит пятница, как же я хороша.
2: О, вот тебя ждали. Вот сейчас 39-е, да? В году 39-я пятница. Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон. Черный перец, Акбала. О, Мэри, о, Куланджа. Желаю, ди народ, чтобы сегодня настроение было как зарплата. Пришло вовремя и задержалось подольше. И пусть все проблемы решались быстрее, чем исчезает пицца с праздничного стола. А я буду на связи во всех соцсетях, как диджей МС Саймон. Целую, обнимаю, растворяюсь, да... Уже понедельник, или до завтра.
1: Все на этом, но тусовка продолжается.
2: Мы встречаем наш

0: что могу сказать даже такой знаменитой девушке, как Билли Айлиш. Есть твои кумиры. И она, собственно, никогда не скрывала, что обожает Джастина Бибера. Есть такой тоже певец, если вы не знали. И однажды они встретились как-то, по-моему, это было на сцене. И сама Билли Айлиш чуть там не расплакалась, когда увидела Джастина Бибера перед собой. Да, она его обожает. Вот такую девушку можно тоже удивить. Только это будет стоить ого-го, чтобы пригласить самого Джастина Бибера. Но зато я, Тимур Белов, прихожу абсолютно бесплатно. Всем привет, и с пятницы тот самый день, самый любимый день наступил. Это прекрасно.
1: Это пятница!
0: Ну и давайте, собственно, сделаем эту самую пятницу продуктивной и богатой на приятные события. События и встречи. Встреча с самыми лучшими. Карлито, Софи Такер, Соник, Мадонна, Мартин Гаррикс. Вот какая компания у нас впереди.
2: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге.
3: В самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условия. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: миллионы рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: АО.ООО банк. 100% скидка на тарифы 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 17 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, в середине дня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 21 градуса выше нуля. Ветер западный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
0: Город диктует ритм. Geely City Ray задает стиль. Технологичный городской кроссовер с эффектным дизайном, впечатляющей динамикой, интеллектуальными системами и невероятным комфортом. Создан для ярких маршрутов и уверенного движения каждый день. Только до конца месяца специальные программы покупки от официального дилера Tria Motors на Текучева 350А. Выберите свой Geely City Ray на особых условиях. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
5: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале «Ю». «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала «Ю» и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
0: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: «Радио ДФМ».

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас, он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, потом стиралку не разгрузила.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю? Ну, пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodapizza.ru и приложение. Продавец ООО «Дода франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дизайнеров.

0: Модель Hodge Edge в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Пароль ВТБ для бизнеса.
1: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
1: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rф. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз.

0: инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sebris.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио.

0: Радио ДФМ.
1: Согласен на все 100%, don't be shy, не стоит стесняться, особенно когда речь заходит о выборе фильма в финале рабочей недели, да, все мы любим этот процесс, и не успели мы тут с вами завершить бурное обсуждение фильма «Горничная» с актрисой Сидни Суини в главной роли, как создатели начали снимать вторую часть, показы, кстати, ожидаются через год, ой, в декабре 2027 года, как же долго ждать, интересно, а какой сюжет будет на этот раз, просто разные локации и другая семья, все одно и то же, или что-то совершенно другое, в общем, я уже загорелся прям. Я не знаю, как еще ждать целых 12 месяцев, чтобы посмотреть вторую часть. Хотя, если вспомнить главные слова из этого фильма, а я думаю, что вы их помните.
2: Если не заботишься о зубах, то ты теряешь привилегию иметь их, потому что зубы – огромная привилегия.
1: Ну, я так понимаю, ожидание «Горничной 2» – это тоже огромная привилегия.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 17 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. В середине дня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит около 21 градуса выше нуля. Ветер западный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Финал сентября в «Папа-пап» будет особенно громким. 25 сентября. Мощная вечеринка с диджеем. Зажигательные треки, бешеный ритм, танцы и ночная атмосфера до самого утра. А 26 сентября на сцене яркая кавер-группа «Cool Beat». Живой звук, любимые хиты, драйв и море позитивных эмоций. Сбор гостей 22:00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11. 18+.
9: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. «Дон Эффект Шоу». Ищите нас в соцсетях. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. DFM, Ростов, программа Party Time. Ребят, станция для слушателей старше 12 лет. Пятница! С выхлопом, да. Ребят, добрый вечер. Да нет, конечно, доброе утро. Сейчас напомню сразу средства связи, какие у нас есть. У нас есть наш единый номер для ваших сообщений. Наш мессенджер 8-918-590-0469. Кстати, большая просьба, не более одного сообщения за радиопередачу. И не надо использовать. Вот я знаю, что у многих есть по два, по три номера. И с разных гаджетов один и тот же человек пишет. Ребят, пишите с одного и не более одного. Так, да, доброе утро! Паблик ВКонтакте DFM Ростов, и есть у нас прямой телефон связи с миром. Это наш телефон студийный, или телефон прямого эфира, телефон студии, знаете, так еще модно говорить. 320-104-6. Чем славен сегодняшний день, давайте посмотрим. Есть события, ребят, есть. Сегодня Всемирный день фармацевта. Поздравляю всех причастных. Так, дорогие друзья, сегодня по именинам тоже феерично. Но вначале я напомню о том, что где-то на земном шаре сегодня отмечают праздник сбора винограда. Именины у Алексея, Афанасия, Ивана, Николая, Семена, Федора и Юлиана. Поздравляю. Так. В Москве в этот день был открыт Павловский госпиталь, первая публичная больница в России. Кстати, в Советском Союзе в этот день был совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы в Союзе Советских Социалистических Республик. В этот день упал в Иркутской области метеорит, ребята. Да. Очень много потом разговоров было об этом метеорите. И, знаете, было интересно, когда на агрегаторе, знаете, есть агрегаторы, где продаются старые, новые вещи. Ну, знаете, да? Там когда-то что-то можно найти, там что-то бэушное, старое, винтажное, новое, да? И вот сразу после падения метеорита появились просто осколки какого-то гравия. И было написано, это тот самый метеорит, который упал в Иркутскую область в 2002 году. Да. Ну, у нас люди очень предприимчивые. Упал метеорит, сейчас мы вам продадим. Так самое главное, вначале все велись. Да. Просто там обжигали, немного как-то приводили его в порядок и все. Так, что еще из ярких событий? Кстати, друзья, ну это тоже такая, имеет отношение к человечеству, конечно, тема. Была проведена первая в мире операция по переливанию крови от человека к человеку. Вот так. Это было очень много лет назад. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, Ростов-на-Дону. Южане, россияне, ростовчане, доброе утро. Мы начинаем. Это Party Time. Сегодня день рождения Дмитрия Шостаковича, кстати, друзья. Сегодня день рождения Сергея Бондарчука. Это папа того самого Бондарчука, который сейчас и киноактер, и режиссер, и многие актрисы-девочки хотят ему улыбнуться, чтобы он взял ее в его фильм. Вот. Сегодня день рождения одной из тоже великих актрис Советского Союза и России, Лидия Николаевна Федосеева Шукшина. Это, в принципе, Федосеева фамилия, Шукшина, потому что она вышла замуж за того самого Шукшина. В общем, короче, ребята, день хороший. Вот. Метеорит у нас в Ростове не падал, но если вы хотите приобрести метеорит, то у нас есть части метеорита, если вам нужно, или вашим друзьям. Доброе утро, любимый город, доброе утро, Ростов-на-Дону, южане, россияне, ростовчане, мы начинаем пятничка, а на DFM она всегда яркая. Погнали!

Ребят, доброе утро. Еще раз всем спасибо за ваше сообщение. Ну, уже утреннее есть. Доброе утро, DFM. Включаю в пятницу, сразу понимаю, что будет происходить. Это хорошо, ты видишь, это очень здорово, что понимаешь. Ну, это же, понимаешь, пятница в Ростове, это особенный день отдельный, да? Хотя вообще каждый день классный и здорово, можно проживать каждый день. Но пятница, она сама по себе, знаете, есть такой некий... такой вайб в пятнице, ну, понятно, закрываются какие-то там рабочие истории, выходные, а может быть, на выходные намечены встречи с друзьями, с близкими, может быть, какие-то, знаете, там... истории выходного дня, тур выходного дня. Что, взяли и поехали куда-то рядом. Можно поехать по Ростовской области прокатиться. Есть места, где можно хорошо, в принципе, себя, ну, я не знаю, там, почувствовать, отдохнуть. Я сегодня предлагаю вам, давайте, друзья, мы будем сегодня строить ростовскую карту. Значит, что это такое? Я предлагаю вам сегодня обсудить, что такое настоящий ростовский отдых. Вот что такое настоящий ростовский отдых. Напишите, пожалуйста, свои мысли. У каждого свой, может быть, отдых. Ну, вот мы что-то среднеарифметическое и выведем сегодня. Итак, тема эфира. Ростовский отдых. Что это такое? Чтобы мы могли простыми словами объяснить нашим гостям, туристам нашего города, нашего региона, объяснить, что такое ростовский отдых и из чего он должен складываться. Поэтому сегодня давайте мы покреативим. Каждый расскажет о своем, а потом из этого мы выведем какую-то, может быть, даже формулу. В общем, ростовский отдых – тема нашего эфира. Елена попросила что-нибудь такое, чтобы девочкам захотелось двигаться. Сейчас, девочки, внимание!

0: Ребят, смотрите, не путайте, пожалуйста. Отдых по-ростовски и ростовский отдых – это немного разные вещи. Отдых по-ростовски, ну, это может быть отдых вот в нашем стиле. Мы ростовчане, мы знаем, как отдыхаем. А как туристам объяснить? Отдых по-ростовски, ну, сложно объяснить. Что такое ростовский отдых? Вот просто объяснить нужно, Александр. Самый лучший отдых по-ростовски – это отдых в публичке. Понятно, но вот как ты это туристам объяснишь, Саш? Вот сейчас ты, ну, вот прикинь, вот ты не знаешь, допустим, приезжаешь ты в Сыктывкар, и тебе человек говорит, лучший отдых по-сыктывкарски – это вот в этом доме на такой-то улице. И они думают, чё, как, мы чё, как, понимаешь? Саш, соберись, Саль. Ну, уже поехали сообщение. Настоящий ростовский отдых начинается с фразы «Да куда мы поедем в такую жару?», а через час вся семья уже в машине, багажник забит, и едем обязательно куда-нибудь. Полотенца должны быть и должны быть шампуры. Вот. Если ко мне приезжают друзья, сначала веду их гулять по Большой Садовой, потом обязательно спускаемся к Дону. Мне нравится момент, когда человек впервые смотрит на Дон и говорит, а Ростов-то вообще другой, чем я себе представлял. Это хорошо, ребят. Это хорошо. Я бы гостя утром повез в Старочеркасскую. Там вообще другой ритм жизни. Дон, история, простор. А вечером вернуть в центр Ростова, пусть почувствует контраст. Согласен. Для меня ростовский отдых – взять родителей и детей и уехать куда-нибудь за город. Без большого плана, без особых каких-то историй. Главное правило – телефон лежит в машине. Разговоры, наконец-таки, переходят из мессенджера в реальность. Приезжал друг из Москвы и попросил показать настоящий Ростов. Я специально не составлял туристический маршрут. Просто весь день ходили по центру, заходили во дворы, еле разговаривали с людьми. Вечером сказал, теперь я понял, почему вы так любите Ростов и не хотите отсюда уезжать. Кайф! Отлично! Ростовский отдых – это когда все есть. Вот это моя Дима, красавчик Димон. Вот моя фраза всегда, и меня вот мои коллеги-москвичи за это всегда стараются очередной раз пригласить к себе в гости, потому что даже в Москве у меня все есть уже, да. То есть там позвонил одному другому, уже где-то вход записал, там столик забронировал в каком-то там таком модном месте, позвонил одному другому, слышишь, ну здесь все, вот все есть. Вот. Мне это очень нравится, фраза, особенно когда праздничное настроение уже есть. Ростовский отдых – это когда все есть. Не надо ни о чем беспокоиться. Это отдых может быть и на природе где-нибудь в верховье Дона. Может быть, в наших крутых заведениях. А ночью дать по шаурме. Но не ночью, а под утро, Димон. Вот так, наверное. Так, доброе утро. Ростовский отдых – это когда купил кваску, шаурму, сел в парке на лавочке, вытянул ноги, ешь и чилишь. Макс, ну, слушай, ну не совсем квас, газировку взял. То есть все-таки шаурма у нас, ну, идет часто с газировкой. Не с квасиком. С квасиком это да, но... Мой идеальный ростовский выходной и отдых – это утром центральный рынок, старый базар, молодец, Катя. Потом домой с кульками, которые невозможно поднять, помидорчики, зелень, все хорошо. И самое главное, продали даже чуть-чуть дороже, чем... Слушай, ну если... Ребят, если на старом базаре, да, ну давайте возьмем там для приезжих, в центральном рынке, да, тебе не продали дороже, чем это стоило, ну тогда ты неправильно сходил на базар, правильно? Ну человек должен тебе сказать, что это вот так, а продали тебе дороже. Не дешевле, ребят, а дороже. Это важно. Так, привет, ДФМ, ну хорошее настроение, однозначно, конечно же, рынок с кульками, это 100%, ну а потом обязательно нужно заехать и на левом поесть чего-нибудь, какой-нибудь хороший ухи. Я бы наших гостей обязательно отвез бы в Таганрог. Море, старые улицы, Чехов, набережная и все. Это можно спокойно совместить с хорошим обедом. И потом я добавлю от себя с хорошим ужином. Понимаешь, в чем дело? Хороший ужин у нас очень важен.
1: Реклама.
0: Сегодня пятница, ребят. Сейчас многие скажут, да ладно. Это повод начать выходные в публике. Публика на Большой Садовой 116. Можно прийти на ужин, а потом перейти в камерное караоке с небольшим кругом на песни, а дальше остаться на резидентскую вечеринку с диджакеями. Завтра субботняя программа. Новый сезон публики. Большое шоу. Яркая программа и шумная субботняя ночь с музыкантами. Ну, конечно же, с музыкой, танцами, диджеями, хорошим настроением, караоке. И все это на Большой Садовой 116. Возрастное ограничение 18+. Публика.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Так, ребята, погнали дальше. Ростовский отдых, что это такое? Очень много, очень креативно. Вот все-таки вот мы любим наш регион. Вот прям сразу все, все разложено. А мы любим Азов, и в Азов надо обязательно вести людей, показывать все и, конечно же, покормить. Недалеко можно и там прогуляться, это и недалеко. Детям тоже нравится. Для меня ростовский отдых дон рано утром. Пока город еще просыпается, сидишь с кофейком, у воды можно и без кофейка, и внезапно Ростов как-то раскрывается совершенно по-другому. Вообще, знаете, утро летом в Ростове, это будний день. Либо выходной, ну, выходной — это вообще тишина. Но утро летнее — это одна из самых таких важных, ярких ноток Ростова-на-Дону. Утро в Ростове — это интересно. Потому что встречаются, знаете, те люди, которым очень рано на работу. Встречаются ЗОЖ, ППШ, бегающие. Знаете, особенно мне девочки нравятся с губами, с бровями. Я вчера ее видел в баре, она висела. А с утра уже вот она здесь, ЗОЖ, ППШ. И люди, возвращающиеся из клубов. То есть вот как-то это пересекаемая такая история. Утро летом в Ростове. А я бы гостям показала не только парадный Ростов, красивый, да, такой нарядный. Я бы показала и старые улицы, тихие, старые дома. В Нахичеване очень много интересных старых домов есть. Ну да, там прям много всего есть, да. Там совершенно другая атмосфера в этих старых улочках Ростова. Иногда интереснее смотреть на достопримечательности, и сам город раскрывается по-другому. Да это понятно. У нас семейная традиция хотя бы раз за лето выбрать день и отправиться вдоль Дона, куда глаза глядят, вообще не важно. Настоящий ростовский отдых – это когда шашлык еще не готов, а вокруг мангала уже много экспертов, которые знают, как жарить, и у каждого есть свой рецепт. У каждого. Человек написал: «Для меня ростовский отдых – это взять детей и семью и выйти гулять просто по улицам, либо куда-нибудь в рощу погулять, что зимой, что летом. Превосходно». Ну, зимой сложнее, конечно же, потому что у нас вот зимы разные бывают. Серый снег или туман, или слякоть, или вот эта вот наша история гололеда. Вот, знаете, утром выходишь, а оно стекло. Но все равно любимый город даже зимой. Так, я бы первым делом накормил приезжего. Молодец, Стасик, хоть кто-то включился. Молодец. Конечно. Вот нашего гостя, нашего туриста, приезжего, да, нужно сначала накормить, ребят, это правильно. Вот он пишет: я бы сначала накормил, потому что объяснить, показать, что такое Ростов, голодному человеку очень сложно. Это бесполезное занятие. А после хорошего обеда он сам начнет находить город красивым и начнет задавать вопросы. А голодный — это, конечно же, тяжело. Мы с женой иногда устраиваем отпуск внутри собственного города. Выбираем район, где редко бываем, оставляем машину и просто гуляем пешком. Вот это классная тема. Молодцы. Зина о погоде сейчас, ребят, внимание. Зина опять сделала губы, ребят. Ну, я не знаю, это к пятнице она делает. Либо я не могу понять, почему, но с губами Зина здесь. Погода.
1: В Ростове 18 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 21 градуса выше нуля. Ветер западный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
2: Реклама. В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
7: Партнер проекта ЖК «Орион».
8: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002.
5: О, специализированный застройщик «Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, 214-ФЗ.
9: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741, 16+.
10: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
13: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражное авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
16: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ребят, здесь у нас даже, я могу сказать, уже такой некий баттл между городами. Что такое отдых по-ростовски, да? Что такое отдых по-ростовски? Это ваша версия. А я за Новочеркасск, пишет человек. Если человек приезжал и приезжает издалека, обязательно стоит показать ему Старочеркасск. Конечно!

Конечно. Мы не должны ограничиваться одним городом. Если к нам приезжают наши близкие, родные, знакомые, нужно показать наш регион, ну, во всей красе. Конечно, и Новочеркасск, и Старочеркасск, и Азов, и Таганрог. Я бы и в Константиновск съездил, там есть что подегустировать. Лучше пятничный отдых закончить все дела пораньше, поехать с друзьями к воде. Если хорошая погода, это лето. Никаких ресторанов, ничего, именно к воде, разговоры, ночная южная ростовская ночь. Ночная южная ростовская ночь, что ты пишешь? Это Ира пишет, да. А потом рассвет. Ириш, конечно. Работаю всю неделю за компьютером, поэтому выходные для меня однозначно это велосипед, движение по Ростову, несмотря на плохую погоду, все равно выхожу. Я бы гостям обязательно устроила гастрономический день. Раки, донская рыба, местные наши овощи, мясо, ну и, конечно же, какой-то рестик. Да. Ростовский отдых – это когда приехал на дачу отдыхать и через 15 минут уже держишь лопату. У нас отдых такой бывает. Ну, пожалуйста, видите? Друзья, у меня, кстати, есть сертификат на 2000 рублей. Разыграю буквально через один трек. Что нужно будет сделать, чтобы выиграть? Да практически ничего, просто будьте с нами. А дальше все поймете. Поехали. Поехали.

Класс, да? Это база и детство у многих. Конечно же, ребят, это Роберт Майлз. Да, этого человека с нами нет, но трек остался. Мне нравится, знаете, мне нравится очень клубная такая экстендед-версия, длинная этого трека. Это радиоверсия, да, короткая, что все актуально. А вот есть клубная, она очень длинная, около, по-моему, 8 минут. И она начинается сначала так, начало такое, знаете, вот сэмплы, какие-то звуки, потом тун, тун, тун, сильно. Так, друзья, ну, в общем, давайте не будем о чем-то непонятном, а давайте все конкретно, как бы это было сейчас хорошо бы, да, раз и получили. Что нужно сделать? Ну, во-первых, давайте я расскажу, что мы разыгрываем вначале, да. Итак, у меня есть сертификат на 2000 рублей в заведение Барсалем. Находится заведение на Чехова 56/37. Заведение более чем с 10-летним опытом создания качественных мероприятий, теплой живой атмосферы. Стабильное качество, высокая кухня, меню обновляется новыми позициями, сохраняя баланс между любимыми блюдами и свежими гастрономическими идеями. В Барсалем регулярно проходят мероприятия от танцевальных вечеринок с диджакеями до интеллектуальных квизов, тематических ивентов. По будням, кстати, в Барсалем действует скидка 20% на все меню. Барсалем, улица Чехова, 56/37, возрастное ограничение 18+, место классное. Друзья, если вот прямо сейчас готовы, то мы решили разыграть сегодня этот сертификат при помощи нашего Макса. Наш Макс, наш номер, наш мессенджер 8-918-5900-469. Пока будет играть, точнее не играть, а будет петь Юля Зиверт, вы напишите, пожалуйста, и пришлите сообщение, почему именно вы должны сегодня получить сертификат на 2000 рублей в Барсалем. Все. Пока поет Юля Зиверт, время есть, присылайте, потом почитаю ваше сообщение и рандомайзером выберем победителя. Готов?

Как-то был такой вопрос на радио. Девушка написала, почему еноты ходят туда-сюда. Сейчас просто отслушиваю эфир подкастов у меня и что-то на это наткнулся. Дорогие друзья, почему именно вы должны получить сертификат на 2000 рублей в бар Салем на Чехова 56/37? Очень много историй. Прям молодцы. Знаете, вот очень есть интересные и креативные. Ну, давайте так, чтобы все это в долгую не затягивать, я предлагаю... наверное, вот сейчас давайте несколько почитаю, да? Так, скоро день рождения, будет повод сходить в отличное заведение. Доброе утро, я точно должен выиграть сертификат, потому что пятница и хорошие планы на выходные. Хочется просто что-то выиграть хоть раз. Хочу выиграть, потому что надоело не выигрывать. Должен выиграть я, потому что пятничка, потому что я красивая. Таких очень много было сообщений. Я красивая, Юля написала. Жанна написала, потому что я девочка. Жанна, добрый вечер. Вот, Жанна, я смотрю на вашу фотографию, хочется сказать, добрый вечер, Жанна! Добрый! Вот, Виктория пишет, доброе утро, так хочется отдохнуть, может, мне сегодня повезет. В общем, ребят, очень много было сообщений, все читать не буду, давайте сейчас все это загружаю в рандомайзер, нажимаю на play, на зеленый треугольничек и понимаю, что сегодня кто-то будет счастлив просто. Так, все, сейчас загружаемся. Так, все готово. Все, поехали. Нажимаю на зеленый треугольничек, поехали. Вращаются ваши сообщения. Где-то ваши номера, где-то скрыты у вас там номера. Ну, имена есть, есть фотографии. Так, стоп. Что-то быстро сегодня как-то. Так, где? Ага, вот есть номер. Номер скрыт. Так, привет, потому что мне пора отдохнуть в бар Салем. Это именно то место, куда мне нужно сходить. Это написала, знаете, кто как зовут? Анжела! Анжела, я тебя поздравляю. Фамилию и имя пришли, пожалуйста, на наш Макс. Мы тебе сейчас наш традиционный огонек отправляем. И расскажем, как ты заберешь сертификат и отправишься уже на прогулку. Но это не на прогулку, да, на вечеринку. В общем, мы тебя поздравляем. Давай, Анжела!

В Ростове 18 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 21 градуса выше нуля. Ветер западный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.

Радио ДФМ. Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Радио ДФМ.
1: Пару минут в нашей компании Silver Forgiven, так называется эта работа, которую мы послушали только что на Радио ДФМ. И если вы сейчас находитесь на работе, я очень сильно вас хорошо понимаю, потому что некоторым хочется поддержки, какой-то мотивации. Но надо сказать, что в Южной Корее руководители одной компании придумали, как стимулировать своих сотрудников. За занятия спортом там дарят модные вещи от дорогущих брендов. Ну, Gucci, Prada и все такое. Условия на самом деле очень простые. Тренироваться дольше 2 месяцев и отправлять фотографии или видео, какой-то материал менеджеру, специальному человеку, который все это отслеживает. Но, знаете ли, отправлять фотку из зала или даже видео, это еще не значит, что человек целый час там отработал на тренажерах и отпахал по полной программе. Но, в принципе, мотивация такая спортивная, неплохая, согласитесь. Я, Тимур Белов, вас тоже буду мотивировать, стимулировать с помощью отличных треков. Включаем тусовку вместе с Another и 54 Ultra, также Армин Ван Бюрен и Алло Калит. Все они впереди.
0: Реклама.

0: рублей. Бизнес-убыть.
1: .банк. АО .ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ, рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Конечно, можем.

0: ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Пароль ВТБ для бизнеса.
3: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
4: А второе?
3: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: Welcome back and right now.
9: А теперь...

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 20 градусов тепла, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 21 градуса, выше 0. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Дни продаж Geely в Tria Motors. Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. Geely – это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности. Больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый Geely в Tria Motors – ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучева, 350А.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на Радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. «Новая провинция» – торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. «Новая провинция», Западный, улица Маршала Жукова, 35/8, 0+.
5: Финал сентября в «Папа-пап» будет особенно громким. 25 сентября – мощная вечеринка с диджеем. Зажигательные треки, бешеный ритм, танцы и ночная атмосфера до самого утра. А 26 сентября на сцене яркая кавер-группа «Cool Beat». Живой звук, любимые хиты, драйв и море позитивных эмоций. Сбор гостей 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11. 18+.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
7: Это новый вызов.
8: По субботам в 17.00. Категория 16+.
9: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
10: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Маршмелло и Почу Го The Man.
1: Второе место.
0: Здесь у нас Meet Me in the Dark, Ave.
1: Первое место.
0: Ну а лидером прошлой недели снова стала работа Shades of Blue, John Summit, Devolt и Julia Church.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» /автокредиты на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
11: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
12: Фантастика.
13: Бизнесу быть. Точка.Банк.
14: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком 18+.
15: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тонатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С «Тонатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
18: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
19: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что

0: Радио DFM.
1: Согласен на все 100%, одно только слово из этого трека, который мы только что послушали, говорит уже о многом. Free, так называется эта работа с пятницы, как хорошо еще перекликается, да, заметили? Ну, тут со многими вещами и элементами у нас все гармонично, да и с исследованиями в том числе. В ходе, кстати, очередного опроса был получен ответ, который мы так давно хотели услышать. Ну, считайте, что это чистое сердечное признание от наших замечательных девушек. 45% россиянок сказали, что после бьюти-процедур у них улучшается настроение, они чувствуют себя счастливыми. Ну, наконец-то мы это услышали. Наконец-то они признались, а? Вот, а теперь, если вы хотите от своей любимой услышать: да, да, да, дорогой, я на все согласна. Вот такой ответ хотите получить? Сначала отправляем девушек на бьюти-процедуру, а уже после задаем все необходимые вопросы. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. Всем желаю легкого продолжения пятницы. Далее уже встречайте Артема Скоробогатова. И помните, это Радио ДФМ. Включаем тусовку вместе.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 20 градусов тепла, облачно с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, днем будет переменная облачность. Температура воздуха составит около 21 градуса, выше 0, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78. 8 километром КАТ, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио. ДФМ. Радио ДФМ.

0: расслабиться, но сначала новости, господа хорошие. Хочется вам напомнить, что мы запустили новое яблочное приложение для умных часов. Так что теперь и эфиры, и подкасты, и десятки наших интернет-станций с эксклюзивными микс-шоу и самыми танцевальными треками. Не иначе. Можно слушать, не вынимая смартфон из кармана. А еще можно управлять музыкой прямо через умный часик и... В общем, скачивайте и наслаждайтесь.
1: Да-да-да!
0: Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого окончания рабочей недели в нашей компании.
2: Выходные впереди.
3: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-89-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
9: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
10: Пароль ВТБ для бизнеса.
11: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
12: А второе?
11: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее в vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
16: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
17: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
18: Фантастика.
19: Бизнесу быть. .банк.
20: АО .банк. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Подробности на .com 18+.
21: Right now. А теперь тусовка.
22: On DFM.
21: DFM.
22: Потому что радио DFM.
21: DFM.

0: Реклама. Дизайнерская мебель по Сижу. Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. По Сижу. Мебель с твоим характером.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. ДФМ. ДФМ Радио. Радио ДФМ.

Radio DFM. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте ВТБ.ру.
5: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенотен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенотен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАТА», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Кубок России «Аймол». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.drifte.ru. 0+.
6: Up the next.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Ну что же, дорогие друзья, предлагаю прямо сейчас перевернуть такие календарик и всем вместе попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1763 году по приказу Екатерины II в Москве открылась первая публичная больница в России – Павловский госпиталь. В 1818 в Англии провели первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку. До этого, надо сказать, людям переливали кровь животных. А в 1968-м британский хит-парад первый и пока единственный раз возглавила русская песня «Романс» «Дорогой длинною». Правда, исполнила его англичанка Мэри Хопкин, да еще и на английском языке. В общем, звучало все это как-то так.
1: Реклама. Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
2: Партнер проекта ЖК «Орион».
3: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. 214-ФЗ.
4: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
6: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Расстрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну а воронежская мэрия все. Ее предала нейросеть.
1: Да ладно.
0: Представляете, Леонид Аркадьевич, дожили. Чиновники внедрили, значит, новую систему и вывели на дороги города автомобиль с ИИ-камерами, чтобы тот фиксировал нарушения типа граффити, мусора или неправильной парковки и формировал постановление о штрафах. Но в ряде случаев искусственный интеллект не смог найти имена нарушителей и решил, что ответить за бардак должна сама администрация. И только за месяц выставил мэрии счет на сумму больше 2 миллиона рублей.
2: Шах и мат.
0: Уж да уж. Вроде бы как ИИ оказался на службе у человека, что правильно. Однако, почему-то в последний момент зажил своей жизнью.
3: Меня опять терзают смутные сомнения.
0: Меня тоже. Чьих это рук дело, интересно.
4: С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался.
0: Всем бодрого доброго! С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Много не работайте, и мало тоже.
5: Реклама. Пароль.
6: ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Кэш можем.
9: Беспроцентный лимит на все. Можем?
8: Кэш можем.
9: Подключить бесплатно на дебетовой карте?
8: Кэш можем.
9: И кэшбэк 5% можем?
8: Кэш можем.
9: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэш можем.
9: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
10: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банк. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, в отпуск я поеду за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
13: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Блэк поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом весь Т.
14: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Блэк. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
16: Кубок России АМОЛ. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
17: Welcome back and right now.
16: А теперь тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что Радио DFM.

0: Реклама. В эфире новости.
1: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
2: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
8: «Роксбар» – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. «Роксбар». Танцуй, отдыхай. Все для тебя. 18+.
9: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Бонс. Ну вот что-то из этого. This is Evening
1: Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3.199.000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональные предложения у официальных

0: модели Hongqi H3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
0: ОРВБ, ОКРН, 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской, Покупатурск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка кратенечко попробуем вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно Национальный день одежды в горошек. Ой, о чем вспомнил. Или же Национальный день эскимо на палочке, но купить его... Ну, не купить его, а прийти на главную площадь города, усесться поудобнее и ждать. Ждать, пока его вам кто-нибудь подарит.
1: Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете.
2: Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок» — новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
8: Битва поколений. На музыку. Это новый вызов! На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив, рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
9: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
10: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.

Радио DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: нулевых только что на радио DFM. Ну а дальше, что называется, новость на злобу дня. Россияне бросили скупать Lamborghini. Слышите?
1: Автомобиль!
0: Да! Совершенно верно, Олень Таркач. За этот год в стране зарегистрировали 141 новый суперкар. Это на 48% больше, чем за прошлый год. Только в августе новым владельцем таких вот совсем не бюджетных авто стал 21 человек.
2: А у меня вопрос.
3: Так откуда, здоровешки?
0: Ну а что, люди честно не смогли заработать, что ли? Всем здрасте, мордасти, я Артем Скоробогатый, ну и куда же без нее?
4: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Представьте, жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика. Бизнесу быть. Дочка Банк.
5: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на точка.ком. 18+.
6: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
7: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
11: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 21 градус тепла, переменная облачность по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет облачно. Температура воздуха днем составит около 20 градусов выше 0. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов.
9: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: ДФМ. ДФМ. ДФМ.
0: Радио ДФМ.

0: Радио ДФМ. Расставляем по местам. Завтра в 15 в ДФМ. Топ-30. ДФМ Топ-30. ДФМ. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Я твой внутренний механизм. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Кэш

0: Мастеркарда.
1: А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Общаться с вами аж до понедельника, да.
1: А напоследок я скажу
0: о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, компания Mattel выпустила в продажу Барби в образе Мэрилин Монро. Телеканал Disney Plus объявил тут о перезапуске мультсериала «Черный плащ». О супергерое, кто помнит, утки, которые борются с преступностью. А ученые сообщили, что человечество стремительно тупеет.
2: В смысле?
0: Процент людей с IQ выше 130 непрерывно падает. Сейчас самые умные живут, кстати, в Восточной Азии и Европе. В лидерах же Южная Корея, Китай, Япония и Россия. Все у меня на этом на сегодня, да и на этой неделе тоже все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Нескучных вам выходных. Ну и...
3: До скорого.
4: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
5: В Ростове 21 градус тепла, переменная облачность по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет облачно. Температура воздуха днем составит около 20 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. Радио ДФМ.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов.

0: это Димон Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый. Вот это меня сорвало, ребята. Какое доброе утро. Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, Ростов-на-Дону. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Здравствуйте. Это DFM на Ростов-на-Дону. Программа называется «Party Time». Время вечеринки. Чего я подумал, что утро? Ну, такое состояние, знаете, как утром. Ребята многие знают, как утром бывает, да, пацаны? Бывает же утром, да? Думаешь, вот это нормально. Вот. Доброе утро. Это потом. Добрый вечер, любимый город. Всем привет. Значит, я освежу, напомню вам наш единый номер для ваших сообщений. Наш мессенджер 8-918-59-00-469. Вот, это раз, да? Второе, значит, у нас есть паблик ВКонтакте, DFM Ростов, и у нас есть, цифры прямого эфира, не забывайте, они есть у нас. Все очень просто, 320-104-6. В общем, сегодня будет весело танцевально-музыкально. Как у вас проходит пятница? Ну, мы хотели бы поинтересоваться, да, уточнить, как у вас. Проходит пятница или еще не проходит? Добрый вечер, в общем, музыкально будет мощно. Значит, расскажу вам о теме нашего эфира чуть позже. Прямо сейчас предлагаю просто сразу пройтись по легендарным нетленкам. Звук хороший, настроение хорошее. В Ростове вновь лето вернулось. Ну, чуть попрохладно. Такой, знаете, вернулся Ростов июньский. Июнь. Первый месяц, да, лето. Он у нас всегда бывает разный. Бывает жаркий, бывает прохладный. Вот как раз сейчас такая июньская атмосфера, такой июньский вайб у нас в Ростове-на-Дону. Добрый вечер, любимый город! Добрый вечер, Ростов-на-Дону. Южане, россияне, ростовчане, мы начинаем. Это Party Time. Погнали!
0: Дима Белых.

ребята, добрый вечер! Добрый вечер! Ну что, начинаем? Начинаем! Кричал ведущий свадьбы в уездном городе, неважно в каком, да. А, ребят, сегодня не будем мы, конечно, ни о каких ведущих свадьбы, ни о чем. Ну, это, ну, как бы, ну, это уже насколько можно. Насколько можно. Я сегодня, знаете, такую тему предлагаю. Вот мы же все с вами, ну, в большинстве случаев, мы с вами работаем, да. На работе мы, конечно же, другие, не такие, как дома, не такие, как с друзьями. Я предлагаю вот какую тему сегодня нам с вами прокошмарить, обсудить. Или, как многие говорят, знаете, бумеры и иксы говорят, прокашляем эту тему. Вот. Я предлагаю тему такую. В 18.00 я уже не я. Вот. Кем вы становитесь после работы в пятницу? Да? Ну, понятно, что Ростов 16.00, у кого-то уже заканчивается рабочий день, у кого-то закончился, ну, есть кто-то до 16, да? Пока вы еще там, может быть, серьезными манагерами, менеджерами, да, бухгалтерами, там, водителями, врачи, там, руководители, боссы, шеф, бьюти-мастера, известные блогеры или какие-то модели есть. Да, есть же модели среди наших слушательниц. Есть, конечно же. Вот. Давайте так. В кого вы превращаетесь сегодня вечером? Вот каждую пятницу вечером, да? Или в 17.59, либо в 16.59, там, в 18.01 или в 17.01. Уже все, уже закончился рабочий день. Вот в кого вы превращаетесь, да? Желательно, чтобы, ну, было, конечно же, весело. Привет, ДФМ! Всем большой привет огромный! Поздравляю с пятницей, распогодилось так здорово, хочется прогуляться. Большой привет передаю Анжелике Владимировне и желаю, чтобы этот вечер она провела очень хорошо. Вот, пожалуйста, видите? Мы уже знаем, что Анжелике Владимировне вечер будет хороший. О, пошли сообщения. Я до 6 финансовый аналитик, а после 6 человек, который принципиально не считает деньги, даю сильно огня. О! Класс! Я всю неделю учительница начальных классов. Сегодня вечером я превращаюсь в девушку, которой никто не говорит, а можно выйти. И я обожаю караоке. Вот они пошли. Пошли откровения, ребят. Димон, привет, я врач-хирург. Вечером я барабанщик в любительской группе. Коллеги почему-то считают второй образ более опасным. Вот заметьте, ну, я вот только озвучил и понеслось. Вот Ростов, наш город любимый. Добрый вечер, Дмитрий. Я руководитель отдела продаж до 18.00. После 18.00 я водитель семейного большого микроавтобуса. Жена, дети, друзья, неизвестно куда, чего, зачем, во сколько выезжаем, во сколько заезжаем, но это мое. Вот, пожалуйста. Руководитель отдела продаж, а после 18.00 водитель. Лично семейный. Я юрист. Вечером становлюсь человеком, который ни с кем ничего не согласовывает и вообще не читает мелкий шрифт, особенно в кассовых чеках в ресторанах. А вот это опрометчивая история. Знаешь, в чем дело? Там лишние пури могут написать, если вы в кавказской какой-то кухне, там лишних напитков написать. Вообще надо. Ну, вот видите, юрист, но не читает мелкий шрифт. Я всю неделю мама троих детей. Сегодня бабушка забирает всех до завтра, поэтому с 19.00 я просто Света. Я уже забыла, как это работает, но с мужем мы сегодня наверстаем. Светлана. Я просто Света. Так, привет, Димон, я стоматолог, вечером превращаюсь в шашлычника, и единственное, что сегодня собираюсь сверлить, это крышку бутылки пластиковой из-под лимонада для того, чтобы сбивать пламя на мангале. Сильно, да? Какие истории? Ребят, в общем, тема эфира у нас такая. В кого вы превращаетесь в пятницу вечером? Ну, вот после работы. Во сколько у вас там работа заканчивается, неважно. В кого вы превращаетесь? Вот человек написал, а я томат. Вот, пожалуйста, Василий Томат. Видите, он написал, что он превращается в томат. Погнали, ребят, погнали! Погнали!

0: Как-то, знаете, когда появился Тиесто уже так вот доступно, да, стал популярен, очень часто многие говорили: поставь Тиесто. Тиесто. А мы не могли понять, о чем слушатели нам писали. Еще тогда у нас как раз-то была такая эпоха, заканчивались пейджеры, начинались платные смс-номера, помните, да, и электронная почта. И почему-то писали: поставь Тиесто. Тиесто поставь! Я думаю, зачем поставить, чтобы подходило пирогов напечь? Оказывается, они имели в виду Тиесто, вот, описали Тиесто. Такое было, и причем это было и у ребят, и у девочек. Поставь Тиесто, что такое? В общем, тема у нас такая: в кого вы превращаетесь в завершении рабочего дня? Ну, то есть, непонятно, во сколько заканчивается рабочий день, вообще это не важно. Вот, если в 17.00 заканчивается рабочий день, в кого вы превращаетесь в 17.01? Да, то есть, до сколько вы меняетесь? Что с вами происходит, друзья? Это мы сегодня с вами обсуждаем. Ну, и есть целая серия сообщений. Не могу, конечно же, не зачитать. Так, поехали. Добрый вечер, утром, днем. Я таксист, такой суровый. Так думают пассажиры, потому что лысый и в татухах. А вечером я добрый и любящий папочка обеих дочерей. Красавчик, Макс, красавчик. Молодец. Вот вам, пожалуйста. Так, дальше. Всю неделю я серьезный инженер. Сегодня вечером надеваю футболку старой рок-группы и снова становлюсь человеком 17 лет и иду на репу. Мы репетируем, просто для себя играем. О, рокеры подтянулись, ребят. Я администратор гостиницы. Отельный бизнес – это мое все. Шла к этому давно. Очень люблю свою работу. Но после смены я сама хочу, чтобы кто-нибудь меня встретил, разместил, принес холодный напиток и сказал, что сегодня на шведском столе очень вкусная линия. Вот так, пожалуйста. Ребята. Ребята. С нами бухгалтерия. Дмитрий, добрый вечер. Я из вашей любой, ну, любимой, наверное, части организации. Я из бухгалтерии. Я бухгалтер, пишет Анастасия. В 18.00 превращаюсь в женщину, которая больше сегодня ничего не сводит, кроме друзей за одним столом. Как это звучит неоднозначно? Ну, вот так, да. Сейчас все поняли, взрослые. Дима, привет. Днем я водитель автобуса, вечером жена за рулем, а я, наконец-таки, пассажир. Хочу хотя бы пару часов смотреть в окно без ответственности. Работаю фармацевтом. Сегодня после работы мой рецепт один. Друзья, музыка и никаких противопоказаний нашему настроению. Привет, Димон. Я директор магазина, не пали цифры и имя. После закрытия становлюсь покупателем, и почему-то именно в пятницу особенно опасно это для моей карты, ну и для здоровья тоже. А здоровье надо беречь. Ребят, сейчас вернемся.
1: Реклама.
0: Сегодня пятница, ребят, мы о ней говорим. А, значит, в публике резидентская вечеринка с диджей-сетом, с очень хорошими диджеями в публике. Ну вот реально, с музыкой все очень круто. И вообще совсем круто, но диджеи молодцы. Начать вечер можно с ужина, допустим, да? Потом перейти в камерное караоке с небольшим кругом на песни, а дальше уже оставаться на музыку и танцы. А субботняя публика – это программа, новый сезон публики – это большой. Большое шоу, яркая программа и шумная субботняя ночь с музыкой и танцами. Большая Садовая, 116, публика, возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ребята, ну, сегодня помимо, вообще, конечно же, пятницы, да, помимо хорошей погоды и помимо темы нашего эфира, да, у нас же еще и, ну, яркий день сегодня, да, очень яркий день в плане каких-то событий, да. Сегодня мы уже обсуждали это утром, что есть несколько событий, да. Если вы не знаете, что сегодня за день, сегодня Всемирный день фармацевта. Да, тоже, я так понимаю, они отмечают на местах. Сегодня, ну, еще и плюс по именинам, все очень здорово. В Советском Союзе был совершен рекордный затяжной прыжок на стратосферы. Ну, в общем, много всего было. Да, и в Иркутске упал метеорит. То есть событий много. Но еще есть, знаете, какие события? Дни рождения, юбилей, да. Вот сегодня день рождения у замечательного человека, хорошего друга, очень серьезного коллеги и сотрудника. Сегодня день рождения у Ираклия, у человека, который может по взгляду определить, как вы себя чувствуете. Это профессиональное у него. Конечно, от друзей, от коллег летят поздравления сегодня весь день. Знаем, что Ираклий очень добрый, очень позитивный, очень отзывчивый коллега и друг. И знаем, что он даже разбирается в отечественном шоу-бизнесе, знает, как выступает, допустим, Дима Билан и другие известные артисты нашей страны. И вот сегодня у Ираклия день рождения, дорогие друзья. Все друзья, близкие поздравляют. Ребята, которые рядом находятся, тоже поздравляют. И, ну, намекают на то, что Ираклий просто так сегодня не получится уйти домой. А надо, конечно, все это отметить. Ираклий, мы тебя тоже поздравляем с днем рождения. Желаем, чтобы твой талант, конечно же, только, знаешь, как умножался, да, он только рос, чтобы не просто по взгляду ты определял, как человек себя чувствует, а просто был всегда на гребне волны, и у тебя все получалось. В общем, поздравляем тебя с днем рождения. Я понимаю, что и Дмитрий Анатольевич Челенко присоединяется, и ребята, которые рядом с тобой, и коллеги, тоже присоединяются к поздравлениям. Прозвучит сегодня, так как все-таки, знаешь, такая наша ростовская тема, прозвучит легендарное произведение Василия Вакуленко, которое называется «Сансар». Ираклий, тебя с днем рождения, короче, все фанфары, да? В общем, будь здоров и улыбайся. Да. А все остальное получится. Ну, а сейчас Михалыч, давай.
1: Это Party Time. DFM.

0: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
2: Город диктует ритм. Джили Сити Рей задает стиль. Технологичный городской кроссовер с эффектным дизайном, впечатляющей динамикой, интеллектуальными системами и невероятным комфортом. Создан для ярких маршрутов и уверенного движения каждый день. Только до конца месяца специальные программы покупки от официального дилера Tria Motors на Текучева 350А. Выберите свой Geely City Ray на особых условиях.
3: Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
1: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
8: Партнер проекта ЖК «Орион».
9: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, 214-ФЗ.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита. Повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг 3 воды.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Так, ребята, поехали дальше. Ну, набросали. Я аж прям почитал, пока включал хорошие треки. Ну, пятничное, да? Настроение, звук хороший. Так, я после 6 вечера еще работаю. Мое время 8 вечера. Пришел домой, поел, встал, пошел во двор с ребятами семечки под истории недели. Ну, хорошо. Далее, вот смотрите, я тренер. До вечера заставляю людей двигаться, а после 6 собираюсь лежать и никому не показывать пример. Вот так. Молодец. Работаю архитектором. Вечером мой единственный проект – правильно построить маршрут между друзьями, ужином, танцполом и потом, конечно, домом. Класс. Молодец. Всю неделю я водитель такси. Сегодня после смены вызову тачку сам. Есть мечты, которые надо осуществлять. Я доктор, педиатр, работаю с детками. В пятницу вечером превращаюсь в женщину, которая категорически не хочет слышать слово «температура». Ну, не просто, наверное, слышать и говорить, да? Так, а я мастер на производстве. После работы буду мастером исключительно по открыванию холодильника. И так я провожу выходные. Привет, я HR. Ну, то есть это, знаете как, дальше можно расшифровать. Ну, многие знают, что такое HR, да? Для тех, кто не знает, это отдел кадров. В общем, днем я HR, вечером никого не собеседую. Наоборот, принимаю друзей без резюме испытательного срока и в основном молчу. Работаю поваром. Сегодня дома готовить не буду принципиально. Пусть жена приготовит. Хотя готовит ничего, но я, бывает, критикую. Ну, пожалуйста. В кого ты превращаешься после 18.00? Ну, допустим, там, заканчивается у тебя, я не знаю, там, 18.00. Рабочий день 17.00. В кого ты превращаешься? Ну, допустим, был ты инженером. Кем ты стал после завершения рабочего дня? Я воспитательница. После работы превращаюсь в человека, которому можно самой капризничать и не спать до глубокой ночи. Всю неделю я серьезный банковский сотрудник. В пятницу я снимаю галстук и как будто снимаю пароль собственной личности. Слушайте, ну банковские служащие, это отдельная история. Они уже начинают бронировать. Это, знаете, это вот обратная связь от ростовских ресторанов, да, от нашего ресторанного братства, да. То есть вот банковские служащие, белые воротнички, галстуки, они с рабочих мест под завершение рабочего места, и то это не в пятницу, а в четверг, начинают уже бронировать столики. То есть вот только-только пятница прогудел, да, прозвучал гудок. Он снял галстук и погнали. Да, вот, пожалуйста. Я дизайнер интерьеров. Сегодня вечером единственный интерьер, который меня интересует, какая-нибудь летняя веранда или какой-нибудь караоке, но с хорошим звуком. Работаю в салоне красоты. После смены смываю все и превращаюсь в человека с хвостом на голове и абсолютным счастьем внутри. Алина. Тут тоже интересно. Я преподаватель в университете, 18.00, никаких лекций, только практика. Хорошей пятницы. Димон, привет. Я электрик. После работы хочу, чтобы единственное электричество сегодня было между мной, супругой и моим хорошим настроением. Класс. Молодец. Романтик. Я всю неделю снабженец. Это непростая работа. А вечером тоже снабженец. Только теперь я отвечаю за лед, фрукты, музыку, десерты. И все это я привожу домой вечером. Красавчик. Я вообще работаю фотографом, и я работаю в любое время, но в пятницу вечером. Когда я ничего не делаю, я превращаюсь просто в человека, который смотрит видосики и не фотографирует никого. Я системный администратор, сисадмин, или, как модно называть сейчас нас, айтишниками. После 6 вечера моя система переходит в режим «не беспокоит», в режим «стендбай», в режиме ожидания. Я менеджер ресторана, здорово. У меня все по-другому. Сегодня после работы я сяду за стол с друзьями с другой стороны и впервые не буду смотреть на то, что делает шеф и что готовят повара, и не буду задавать лишние вопросы официанту. Молодец, красава. Ребята, ну что, поехали дальше. Пятничный разнос продолжается в эфире DFM. Ой-ой-ой, сейчас какой трек. Внимание.

Ребята, в общем, спасибо, вот просто спасибо вам большое за креативы. Кто в кого превращается, знаете, тут есть серьезные очень сообщения, не все можно озвучивать, да. То есть вот закончился рабочий день, закончилась пятница, и после 18-й ты в кого превращаешься, да. Только в хорошем смысле слова. Давайте без рванины, без жести. Рвань читать не буду, конечно, ну потому что, ну и люди, слушай, зачем друг другу портить настроение? Вот уже интересно. Я массажист. Сегодня закончила последнего клиента и официально запрещаю всем родственникам говорить: «Раз уж ты дома, помни мне немножко спинку». Правильно. Правильно. Отдыхать нужно от всего. Всю неделю я экономист, в пятницу вечером превращаюсь в человека, который растрачивает деньги. Я продавец автозапчастей автомобилей, менеджер зала. Вечером свою машину оставляю дома, иду гулять пешком. Профессиональная деформация полная. Наблюдаю за машинами, за автолюбителями и знаю, кто за какую сумму чего где взял. Молодец. Много знать тоже нехорошо, ребят. Работаю кондитером. Вечером хочу нормальный соленый ужин. Как всегда, я покупаю капусточку на центральном рынке, квашеную, соленые огурцы и после работы обязательно что-нибудь солененькое. Ну, конечно, если ты на конфетной фабрике. На шоколадное или на сосательное? Ну, то есть вот конфеты сосательные, это же леденцы, про сосательные, а есть шоколадные. Вот, конечно, сложно людям, которые работают на, работают кондитерами на вот этих кондитерских фабриках, это сложно, конечно. Но потом ко всему привыкаешь, да. Я тренер по плаванию, после работы у воды буду только при одном условии, если меня будет жажда мучить дико. Я мебельщик. Сегодня диван впервые использую, строго по назначению лежать и смотреть телек. Работаю в косметологии, а точнее в бьюти-индустрии. Вечером у меня одна процедура, прохладный душ и 10 часов без клиентов и свободных окошек девочки. Вот, вот они, мои заи появились. Всю неделю я менеджер проектов. После 6 мой проект называется «Ничего не планировать, отдохнуть с друзьями». Ну, хорошо, прям хорошо. Ребята, сейчас еще один, ну, нереальный трек. Возвращается очень много хорошего звука, и мы решили с этим не бороться, а вот решили вспоминать, ну, просто, знаете как, нереальные музыкальные бенгеры. И вот один из треков, который удивил, вот удивил, причем в их звучании, трек, которому тоже много лет, но сейчас эти братья решили взяться за «Санта-Лючию». Готовы? Внимание!

Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.

DFM. Радио DFM. DFM. Радио DFM. DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: стремимся к каким-то понятным радостям, да, и это вечная борьба за то, чтобы все вокруг было лучше и всем было хорошо. Но недавно появилась вот такая неожиданная точка зрения. Внимание, актер такой, я думаю, знаете его, Дмитрий Дюжев, заявил, что молодежь в России живет слишком хорошо и слишком комфортно. Ну, конечно, сидим на табуретках, спим стоя, вот он, самый короткий путь к счастью. Ну и, кажется, я нашел его любимый мем, давайте вспомним его вместе.
1: Ломай меня полностью, я хочу, чтобы ты ломал меня.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник.
10: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье прежде, чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
13: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
14: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
15: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
2: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. Новая провинция. Торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. Новая провинция. Западный. Улица Маршала Жукова, 35/8. 0+.
6: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-41. 16+.
8: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озон Банк».
10: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
11: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
12: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Радио DFM.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним...

0: 31 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобиль от ООО «ТАТА», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Автобанк» 0+.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы «Хончи HS3» и «Хончи HS5» от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от «Паусовкомбанк». Получите персональные предложения у официальных дилеров «Хончи».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка «Совкомбанк.ру». Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров «Хончи». Цена указана для модели «Хончи HS3» в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километром КАТ, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Финал сентября в «Папа-пап» будет особенно громким. 25 сентября – мощная вечеринка с диджеем. Зажигательные треки, бешеный ритм, танцы и ночная атмосфера до самого утра. А 26 сентября – на сцене яркая кавер-группа «Cool Beat». Живой звук, любимые хиты, драйв и море позитивных эмоций. Сбор гостей 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь плюс 788-990-10-11. 18+.
9: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: Radio.
1: DFM.
2: Собственный спа с бассейном и лаунж-пространство на высоте 39 этажа. Тейт. Успейте купить квартиру для семьи со скидкой до 21%.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Че Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Лента и окей – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Макароны «Макфа» в ассортименте 450 грамм. 65 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
5: Так, три владельца. Такси? Ограничения? А пробег настоящий?
6: Можно без расследования. Автомобили с пробегом на «Автоспот». Все проверены. По каждому бесплатный отчет. «Автоспот». Найди свой авто со скидкой.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
9: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.

0: Ведущий группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже утром выгляжу хуже, чем вечером, и тоже пятницу люблю больше понедельника. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку здесь. Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 25 сентября 2026 года. Это пятница, как вы уже догадались, и Всемирный день мечты. То есть сегодня нужно помечтать, активно помечтать, может быть, даже визуализируя то, как ваша мечта сбывается. Всемирный день сновидений, день груш. Всемирный день фармацевта, день тикающих часов. Я считаю, что люди стрессоустойчивые, вот они могут спать, когда тикают часы. А некоторые даже боя вот, часов не наблюдают. И кукушка может кукукать каждый час. Все нормально, спят себе спокойненько. Вот это, друзья, люди с крепкой нервной системой. Всемирный день легких, день любовной записки. Да, записки рукой, когда тебе что-то пишут, передают через весь класс. Это же целая история. А сейчас что? СМС-ку черканул, прочитал, не прочитал, вот и все. Так, Артамонов день еще сегодня и день смелости.
2: Ух ты!
1: Поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Нужно продолжить фразу «Я такой смелый, что?». Ну, я начну первое. Я такая смелая, что могу пойти в клуб одна.
2: О.
1: Например. Не надо, не обязательно брать с собой прикрытие в виде подружки и так далее. Могу одна прям прийти, куда хочу. Хоть в ресторан, хоть в место на букву «Б». Вот, к примеру.
2: Смелость на определенно
1: есть. На всякий случай, просто мало ли кто что подумает, там «Р» в конце. Слово из трех букв. А то, знаешь, на «Б» может быть все что угодно.
2: Фантазии всех разные.
1: Да, еще я такая смелая, что варю яйца в микроволновке. Но, конечно же, не так, как многие подумали. Есть рецептик, там, воду надо наливать, в кружку выбивать. Но на самом деле оно все равно может взорваться. Поэтому тут нужна определенная точность нужна и смелость.
2: Я могу пройти без бахил. Поликлиники.
1: Угу.
2: Бывал иногда такая, проявлял свою смелость. Ну, конечно, споры с женой бесполезны, но иногда бывает.
1: По поводу бахил в поликлинике, понимаете, конечно, главное это их все-таки надеть, но самое главное это их снять. И не забыть.
2: Вовремя.
1: И не пойти по улице в них. Вот это, конечно, очень важно. Друзья, обязательно пишите нам свои ответы.
2: Я такой смелый или я такая смелая, что в приложении Радио DFM, в группу ВКонтакте, номер для сообщений 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen,
2: мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо-сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил» в ассортименте 1 литр 950 миллилитров, 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи. Сегодня, во-первых, у нас завтра такое сложное достаточно полнолуние, но сложное оно будет скорее для весов и для овнов. Ну, потому что там соединение с Нептуном, плюс само полнолуние будет в Овне. Влияние оказывается и на весы тоже, понятно. Ну, потому что уже знак весы у нас вступает в свои права. И так далее. В общем, друзья, как сегодняшний день можно охарактеризовать? С 17.47 у нас стартанул 15-й лунный день, что, собственно, и является тем самым полнолунием. И означает это следующее. Значит, сегодня... Вокруг вас может быть много искушений, соблазнов, желания всякие разные появляться, может быть, даже неприличные. Негативное влияние дня очень велико. Сегодня легко стать податливым и ленивым. Будьте осторожны, в таком состоянии вас легко обмануть. Не принимайте подарков. Ого! И не ругайтесь с окружающими. Посвятите день усмирению плоти. Полезно уединение, голодание и практика любых форм аскетизма.
2: Я думал, усмирение это наоборот как-то вот
1: усмирение.
2: Задобрить.
1: Не задобрить, а вот все себе не разрешать. Даже если очень хочется. Значит, по количеству и мощи энергии сегодняшний день не уступает предыдущему. И сегодня очень важно усмирять свои эмоции, быть терпеливыми к окружающим. Не затевайте ссор, не вступайте в чужие конфликты, которые вы можете сегодня наблюдать. Обретите внутренний покой. Встаньте на защиту справедливости, помогайте другим людям справляться с проблемами. Не поддавайтесь плотским порывам. Так, и еще сегодня могут сниться кошмарные тревожные сны, но вы особо внимания на них не обращайте, потому что они часто показывают именно какие-то ваши переживания. То есть не подсказки дают какие-то, а именно отражают ваше внутреннее состояние. Если же наоборот, сегодня вам будут сниться легкие сны, приятные, это значит, что вы вполне себе гармонично существуете в этом мире. Так, по поводу любви. Окружающие сегодня напряжены, неуравновешены, поэтому возможны конфликты. Сократите количество коммуникаций. И еще по поводу работы. В бизнесе велика вероятность потерпеть крах, если будете действовать необдуманно, с риском необдуманным. Опять же, на каждом шагу могут подстерегать ошибки. Поэтому будьте особенно внимательны. И крупных дел, советуют астрологи сегодня, лучше не начинать.

0: Напоминаем тему, друзья, которую сегодня обсуждаем.
1: Сегодня день смелости. Нужно продолжить фразу «Я такой смелый» или «Такая смелая что?»
0: «Я такой смелый, что пугаю кота пылесосом». Да. «Что не поставил москитные секты». Сетки. «Хотя живу на первом этаже». Ну, это действительно особенная смелость нужна. «Я такая смелая, потому что не отпросилась у шефа, а путевку на морюшку купила. Надеюсь, отпустит». «Я такая смелая, что могу потому что могу сказать подруге вернуть мне долг».
1: О, это да, смелость.
0: Кстати, действительно, вот умение отстаивать свои личные границы, уметь говорить «нет» и так далее, это все туда. Соответственно, «я такой смелый, что говорю жене, что у мамы борщ вкуснее». Это вот, друзья, уже вот прям мазохизмом попахивает таким определенным, да? «Я такой смелый, что мою голову собачьим шампунем». А вот интересно, ведь собачий шампунь, он как-то там специально создается для того, чтобы шерсть была такая густая, шелковистая, блестящая. И кто-то мне сказал, что помыв волосы один раз собачьим шампунем, ему так понравился именно эффект, что он стал покупать себе его. «Я такой смелый, что ем семечки вместе со шкурками, не страшаясь аппендицита».
1: «Редко смотрю на срок годности продуктов». Вот такие смелые люди нам попадаются. «Ем салат с луком и чесноком перед важной встречей».
0: «Я такой смелый, что совершенно не умею петь, то есть абсолютно не умею петь вообще никак, но пою громче других и посещаю караоке регулярно».
1: Ольга Бузова нам пишет.
0: Ну, это, понимаешь, человек, самое главное, душой поет. Вообще, я считаю, что в караоке, когда приходят люди повыделываться своими вокальными данными, это как-то вот даже смотрится так, типа, тю, на что на сцену не взяли, да? Ходим сюда самоутверждаться. Ну, все понятно, понятно. А вот, а человек, который не умеет петь, ему как будто бы уже и неловко, мне ж микрофон взять. А ведь караоке для кого придумано? Для таких людей, которые... Нет, я отношусь к тем, кто ходит выделываться и самоутверждаться. Ну, просто, чтобы вы поняли.
1: Унижать, да, вот, таких, как я.
0: Но вообще считаю, что нужно в караоке давать скидку людям, которые плохо поют. Вот прям вот тем, кто хорошо поют, чтобы с наценкой пели. А тем, кто плохо поет, чтобы давали скидку. Потому что те, кто хорошо поют, должны вообще, по идее, зарабатывать этим деньги в других местах. А люди, которые плохо поют, они должны как-то тоже получать материальную базу от того, что плохо поют. Вот я надеюсь, я правильно все выразила?
1: Да, иметь определенную смелость для этого.
0: Да, это уже, между прочим, выход из зоны комфорта. Так, ну и самое главное, человек помогает выйти и другим из зоны комфорта в этот момент. Это тоже очень важно психологически, я считаю. Мы совсем скоро, друзья, выведем одного человека из зоны комфорта 100%.
1: Да, в наш эфир, в нашу игру «Методом тыка» звоните 8-495-956-101-2.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
2: Дни продаж «Джили» в «Триа Моторс». Это время, когда инвестиция в новый автомобиль приносит истинное удовольствие. Максимальные выгоды, специальные условия, широкий выбор моделей в наличии. «Джили» — это автомобиль, который дает больше. Больше уверенности, больше свободы, больше удовольствия от каждой поездки. Новый «Джили» в «Триа Моторс» — ваша инвестиция в надежность, свободу движения и уверенность в завтрашнем дне. Ростов-на-Дону, Текучева, 350А. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на Радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощение и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. Новая провинция, торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. Новая провинция, Западный, улица Маршала Жукова, 35/8, 0+.
6: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741. 16+.
8: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озон Банк».
10: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, стол. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу. Мебель с твоим характером.
14: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.
15: Радио ДФМ.
14: Радио ДФМ. DFM.

0: тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять уровень интуиции нашего слушателя. И это, между прочим, Юленька из Москвы. Юля.
2: Да.
1: Здравствуйте. Дмитрий Попов и все наши слушатели могут представить, что стоят между нами, и загадать желание. Тем более, что сегодня день желаний. Так, ну что, дорогая тезка, прямо сейчас будем проверять интуицию. Значит, да или нет, максимально не задумываясь. На старт, внимание, погнали. Правда, что хвостик хинкали называется кучи?
2: Нет.
1: Правда, что эра, в которой мы сейчас живем, называется кибертарийской эрой?
2: Нет.
1: Правда, что в Австралии нет действующих вулканов?
2: Есть.
1: Нет или да?
2: Да.
1: Правда, что на фасаде Большого театра в Москве находятся три лошади?
2: Да.
1: Правда, что во время полета сердце воробья бьется со скоростью 1000 ударов в минуту?
2: Да.
1: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции и подскажет искусственный интеллект, что у нас получилось. Напоминаю, что больше 3 ответов – это подарок. 0 – это тоже подарок.
0: Ваш уровень интуиции равен 3.
3: Подарок есть. Юля,
1: ура!
3: Поздравляем.
1: Аплодисменты.
2: Да, спасибо.
1: Все сложилось идеально, спасибо. И прямо сейчас мы прочитаем ответы верно. Правда, что хвостик хинкали называется кучи? Да. Правда, что эра, в которой мы сейчас живем, называется кибертарийской эрой? Нет, мы живем в кайнозойскую эру. Правда, что в Австралии нет действующих вулканов? Да. Правда, что на фасаде Большого театра в Москве находятся 3 лошади? Нет, 4. Правда, что во время полета сердце воробья бьется со скоростью 1000 ударов в минуту? Это тоже правда. Еще раз аплодисменты.
3: Юля, поздравляем. Спасибо. Вручаем нашу фирменную кружку.
1: Ну и, конечно, спасибо. Мы дарим вам самое ценное, что есть у нас. 10 секунд на все ваши приветы.
2: Ой, ну, передаю привет своему парню Виктору, его брату Дмитрию, своим двоюродным братьям, маме, дочке, детям и всем, кто меня услышал.
0: Радио DFM. Радио DFM. Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
8: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
10: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
11: Да никаких.
10: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
11: Перевожу.
10: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
11: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
10: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: В новом
12: «Шахта-9 Урбан Плюс» все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то «Джак». Подробности на jackcar.ru.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
14: Капсикам.
13: Маме скрутила шею весной.
14: Капсикам.
13: Плечо поднывает у сына порой.
14: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
13: Капсикам. И боль на удалении.
14: Капсикам. Моя сила в движении.
15: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
16: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
17: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
19: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если...

0: Let's go, дорогие друзья. Ну и, конечно же, мы продолжаем обсуждать вашу смелость. А для чего-то она нужна прям особенная. Так, напоминаем тему.
1: Я такой смелый или я такая смелая? Что нужно продолжить эту фразу?
0: Всем привет. Я такой смелый, что когда я еду в автобусе, вижу, что водитель не останавливается, я с конца автобуса громким голосом говорю: «Остановите его». Значит, не на остановке. Это смело, особенно когда ты подросток. Я такой смелый, что могу прогулять институт смело, даже если там какой-нибудь экзамен. Но это, кстати, только вы себе хуже делаете. Поэтому лучше все-таки не прогуливать. Особенно важные какие-то моменты. Вот, когда требуется ваше присутствие, лучше там быть.
1: Пью чай сразу после заваривания. Вот такие смелые люди нам попадаются. Или сегодня я проявил смелость, пишет нам Виктор. Выкинул пакет с пакетами.
0: О, это аплодисменты.
1: Это прям сила воли.
0: Ребята,
1: железобетонная.
0: Знаете, вот у людей есть пакет с пакетами, а у меня есть ящик с пакетами. Ящик, целый ящик с пакетами. И тут я тоже взяла себя в руки и выкинула все пакеты. И вот я подумала, ну зачем? Зачем мы портим окружающую среду? Ведь каждый пакет будет разлагаться, фиг знает сколько. И начала ходить с авоськой.
1: Правильно.
0: Все, я решила, что надо заканчивать это отвратительное. Это отвратительная привычка, на самом деле, которая глобально приводит к большим проблемам. Поэтому, если мы заботимся все-таки о планете Земля, я считаю, что вот авоська, ну как, это так называется, авоська. Вообще, знаете, что такое авоська, Дмитрий? Авоська — это вот это вот... вот пакет с дырочками, да. Но я вообще не понимаю, почему вот наши родители, бабушки, дедушки ходили с этими авоськами в период дефицита. Ведь это же какая смелость должна была быть? Или это желание похвастаться? То есть смотрите, вы идете с авоськой, все видят, какие продукты вы купили. Да? То есть все знают, что у вас сегодня колбаса. Или у вас там курица. А деньги откуда? Откуда у него деньги на эти продукты? Сгущенку тащит? Ну а где он ее взял, эту сгущенку? Это... А потом они удивляются, почему у бабушек привычка сидеть на лавочке и обсуждать. То есть мы лишили бабулек по факту самого ценного. То есть вот этого вот посмотреть, кто что купил.
1: Коммуникации вообще с миром.
0: Откуда у кого на что деньги, кто где достал. Опять же, это тоже часть коммуникации в то время. Если человек видит, что вы несете колбасу, значит, колбасу где-то дают. Значит, можно еще оказаться в этой очереди. У тебя тоже еще может оказаться в холодильнике колбаса. Понимаете, какая вещь? То есть вот, а сейчас, в принципе, можно все погрузить. Вот, конечно... не хочется приближать то время, когда мы тоже будем ходить с тележкой такой, знаете, вот в магазин, потому что удобно. Вот, знаешь, когда ты туда все загружаешь.
1: Вообще надо их спринтом каким-нибудь сделать, вот с интересом, не знаю, что там.
0: Ведь это же удобно, вот эта тележка, я уже задумываюсь, но она какая-то не стильная, они продаются как будто сразу для бабушек. А должно быть что-то такое, чтобы как будто бы тележка, но в то же время, чтобы, ну вот на колесиках эта сумка, но в то же время, чтобы она была какая-то модная, и все понимали, что просто часть имиджа. Ведь на самом деле, вот если блогер какой-нибудь пройдется с такой сумкой, или на ней напишут это знаменитая Валя, ну, Валиняга, вот, то тогда все будут считать, что да, вот, это ты посмотри, это то же самое. То есть человек будет думать, интересно, откуда у него деньги на эту Валю? Откуда у него деньги? То есть прям возвращаем то же самое. Так, ну что, друзья, мы вашу смелость собираемся транслировать здесь. Если хотите похвастаться, какой вы смелый, обязательно пишите нам.
1: В группу Радио ДФМ ВКонтакте номер 965-115-5115 и приложение Радио ДФМ. It's showtime. Погода!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг 3 воды.
7: Ваши Амода и Джейку заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера 3А Моторс на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис Амода и Джейку 3А Моторс на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. 3А Моторс. С любовью к людям. С заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
8: Роксбар. Место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке. Любимые бармены. Фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. Роксбар. Танцуй, отдыхай. Все для тебя. 18+.
9: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93.
10: ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
11: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
12: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: потеряли ориентацию в пространстве, друзья, то мы с удовольствием напомним вам, что сегодня она пятница. Аплодисменты всем, кто завтра не будет заводить будильник, ну а тем, кто будет, двойные аплодисменты. Вы герои. Так, ну что, мы сегодня выясняем, кто у нас смелый, да? Нужно продолжить фразу.
1: Я такой смелый или я такая смелая что?
0: Я такой смелый, что открываю напитки исключительно зубами. Такой смелый, что могу послать начальника, правда, исключительно мысленно. Такой смелый, что могу пойти на нудистский пляж в одежде. Могу пожарить шашлык под проливным дождем. Я такая смелая, что могу открыто флиртовать со своим боссом. Учитывая, что мой босс – это мой муж. Тогда вы не только флиртовать можете, вы можете, как говорится, поднимать свою карьеру через, ну, мы все знаем.
1: На харассмент нарваться.
0: Да. Я такой смелый, что когда в магазине большая очередь, я громко говорю: «Откройте вторую кассу!»
1: Вот за это аплодисменты, вот за это вам спасибо большое.
0: Мне кажется, каждый человек, каждый абсолютно, хоть раз говорил вот раздраженно эту фразу: «10 касс, а работает одна!» И причем это говорится очень громко, чтобы все слышали. И знаете, вот этот момент, когда тебя все одобряют. Ты сказал, и прям герой.
1: Да.
0: Кто-то сказал это вслух. Я такой смелый, что когда был маленьким, не боялся, когда родители отходили от кассы, и продавщица начала очень быстро пробивать продукты. Я смотрела на продукты и думала о всем. И потом резко появлялись родители, и было легко на душе. Вообще, конечно, сейчас очень круто, что можно в любой очереди чувствовать себя комфортно. Ну, потому что у нас есть телефон, если в телефоне есть антигрулька или там есть соцсети, то понятно, что вам будет чем заняться. Если вы еще кинчик себе какой-нибудь включили или сериал, то вообще огонь. А раньше ты просто стоял и думал о вечном. Вот он тот самый момент, когда ты понимаешь, что тебе детство. Осматриваешь людей, соседей по очереди, потом смотришь специально же вот эти вот, что тебе надо купить, если ты забыл, да, и думаешь, купить, не купить. Но я всегда занималась другой историей. Я брала самый дорогой журнал.
1: На кассе, который стоял.
0: Да. И радостно читала его. Вот, а потом ставила его на место. Все. А потом появились эти ушлые люди, которые просекли таких, как я, и радостно начали в пленку оборачивать, значит, эти дорогие журналы, и халява закончилась одномоментно. Что, кстати, очень грустно. Вот я бы и сейчас с удовольствием почитала что-нибудь на кассе. Так, я могу осмелеть и проспать на работу. Ну, самое главное потом осмелеть и придумать хорошую отмазку. Почему вы это сделали? Вот это очень важно. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Главное, пишите нам, и все самое интересное будет здесь. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 14.81 от 11.08.2015.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Автомобиль «Донфан Мэйдж» – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Донфан Мэйдж» – лучший в своем классе. До 31 октября «Донфан Мэйдж» от 2 499 тысяч рублей. Подробности donfanmotor.ru.
7: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
9: Фантастика.
10: Бизнесу быть. «Точка банк».
11: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
12: Кубок России «АМОЛ». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
13: Welcome back and right now.
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, быстренько расскажем вам о том, что нас ожидает в это полнолуние. Да, друзья, полнолуние, пик именно сегодня, стартанул 17:47. Соответственно, завтра практически весь день нас ожидает энергия полнолуния. Что нельзя делать в этот период? Поддаваться на провокации, вступать в драки. Агрессия сегодня разрушает не врага, а вас самих. Принимать подарки от малознакомых людей. Есть яблоки. Считается, что в этот день нельзя. А яблоки символизируют грехопадение, поэтому лучше воздержаться. Ну, так написано. И, знаете, из песни слов не выкинешь. Ну, ладно, боже мой, сегодня поедите сливы.
2: Ну, тогда это будут не яблоки, да.
1: Играть в азартные игры сегодня ни в коем случае нельзя. Ну, и, собственно, в принципе, быть с этим надо как-то уж, мне кажется. Лучше поостеречься в своей жизни. Ну, и также сегодня, что можно и нужно делать в 15-й лунный день, смирять плоть и дух. Аскеза сегодня работает как мощный щит. Защищает справедливость. Если вы видите, кого-то обижают незаслуженно, вступитесь. Это обязательно вам зачтется. Проводить уборку солью. Вымойте полы подсоленной водой, чтобы смыть энергетическую грязь. Занимайтесь творчеством в одиночестве. Сублимируйте избыток энергии в искусство. Следить за знаками. Вселенная сегодня дает прямые подсказки о том, где вы свернули не туда. Вот. А если никаких подсказок нет, значит, вы свернули туда и вошли в ту самую нужную вам дверь. Соблюдать нейтралитет. В любом споре лучше промолчать, чем подлить масло в огонь. Вот я, кстати, могу входить в любые двери в любой момент. Знаете почему, Дмитрий?
2: Почему же?
1: Потому что моя любимая одежда – водолазка.
0: Погода! On DFM!

0: on DFM.
1: Друзья, прямо сейчас мы продолжаем обсуждать нашу тему.
2: Сегодня день смелости, поэтому обсуждаем, я такой смелый или я такая смелая, что нужно продолжить эту фразу.
1: Я такая смелая, что имея размер М, смело покупаю S, в надежде, что скоро похудею. Я такой смелый, что когда рядом со мной в самолете находится человек, который храпит, я не зову бортпроводника. Я могу сам попросить его, чтобы он не храпел, но это тяжело воспринимается на душе. А, простите, а что сделает, чем поможет вам бортпроводник? Подойдет и скажет: «Мужчина! Мужчина!» Вы знаете, была ситуация, когда неловкий такой момент, долго куда-то летели, и на весь салон стоял сумасшедший храп. Вот прям сумасшедший, вот громкий, такой, ну невозможно. Я думала, что там какой-то, наверное, мужчина. Вот, и потом оказалось, что это хрупкая маленькая девочка. Представляете как? А звук был такой, как будто там не то, что один мужик, а там три мужика храпели.
2: А там же есть какие-то способы, то ли за мизинец взяться, то ли надо сказать как-то...
1: Ну, вот так, понимаешь, вот да, вот бывают такие неудобные позы, вполне возможно, просто тоже может спровоцировать подобное и так далее. Ну и, конечно же, тут у нас вспоминают, что смелые люди не стесняются ходить в коротких юбках.
2: Молодцы.
1: Даже зимой, пишет нам Елена, даже зимой могу напялить короткую юбку и пойти куда-то. Вот такая я смелая.
2: И в капроновых колготках. Мария пишет: я настолько смелая, что не крашусь и не скрываю свой возраст. Вот Мария молодец.
1: А вот Алена тоже пишет, что она смелая, и поэтому выкладывает прям первую попавшуюся фотографию, вот только сразу сфоткалась и сразу выложила. Никаких этих ваших фильтров, никаких этих ваших там ретушей, не надо. Такая, какая есть. Я считаю, что только смелый человек может выложить свою фотографию с паспорта. Взять вот так вот просто и показать всему миру то, что принято скрывать даже от людей, которым надо бы смотреть на эти фотографии. Это, конечно, веселье. Ну вот, кстати, вы знаете, на загранпаспорт почему-то мы всегда лучше получаем, чем на обычном. Вы не обратили внимания? А, наверное, потому, что на загранпаспорт как будто бы даже разрешают немножко улыбнуться.
2: Да, вот настроение как-то лучше.
1: А вот на гражданский паспорт надо сидеть с протокольной рожей. То есть прямо сесть так вот, знаете, как будто все очень серьезно. И, соответственно, с серьезным лицом, если вы обычно не ходите, то, скорее всего, вы даже себя и не узнаете.
2: Еще вот. Зависит, в каком возрасте ты делаешь фотографию на паспорт.
1: Это знаешь, тоже. Это тоже влияние оказывает определенное.
2: Значение, да.
1: Ну что, ну зато если вы получились хорошо на паспорт, то это, ну, это прям самый высший комплимент, я считаю. Значит, еще все окей, значит, еще все отлично. Потому что как-то вот даже вот я помню, когда первый паспорт я получала, самый, вот, я прям разрыдалась, когда его получила. Я была какая-то очень-очень странная.
2: Я не буду сниматься в этом журнале.
1: Это не моя история, забирайте. И потом, когда твои друзья говорят: да дай посмотреть, дай. Я говорю: нет, не надо, там фотка плохая. Вот такая история была. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро уже будем бомбить финалочку, поэтому последнее сообщение по теме смелости принимаем. Я такой смелый, что, или я такая смелая, что. Оригинально продолжайте эту фразу, и будет нам счастье. It's showtime.
0: Pogo on DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на Радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощение и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный. 0+.
5: Партнер проекта ЖК «Орион».
6: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф 214-ФЗ.
7: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту «Озонбанка» и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306 50 96.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Все, за что вы любите «Радио ДФМ», теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.

0: Let's go, друзья. Прямо сейчас несколько интересных фактов. Узнаем что-нибудь новенькое. Поехали. Во сне вы сжигаете больше калорий, чем при просмотре телевизора. То есть сны смотреть выгоднее, друзья. Вообще, когда вы спите, вы не едите. А когда вы смотрите телевизор, например, то вы можете что-нибудь пожевать. Значит, жираф способен прожить без воды дольше, чем верблюд. Но об этом почему-то не принято говорить. 100 чашек крепкого кофе подряд – смертельная доза для человека. Я даже не представляю, зачем кому-то выпивать столько кофе. Но предупредить мы обязаны.
1: Обязаны.
0: Рекомендуемая температура для сна колеблется от 18 до 21 градуса. Тепла, конечно.
1: Ладновато как-то.
0: Чувство юмора является признаком высокого интеллекта. Дальше. Сон после еды приводит к набору лишнего веса. Ой, но зато так приятно вздремнуть, да, вот так вот на полчасика буквально, полчасика. Это же самый кайф после обеда, да?
1: Да, вот в такой легкой дремоте такой, да.
0: По закону Архимеда полагается поспать. Это мы еще, по-моему, в первом классе выучили стишок. Так, чаще моргайте, смотря на кошку, этим вы показываете, что она может вам доверять. Под микроскопом видно, что у комаров тоже есть зубы, друзья. Есть. Апельсиновый сок является прекрасным средством от изжоги. Самым популярным блюдом в мире оказались макароны. И пунктумофобия – боязнь получить сообщение с точкой в конце.
1: Я, кстати, тоже.
0: Я не люблю точки. Вот, и мне кажется, что я человек смайликов. Смайликом можно описать эмоциональность. И можно сухое предложение сделать живым. А когда вот эта точка, значит, или кто-то на тебя злится, или это прям так уж все серьезно, что просто мама дорогая, особенно если нам нужно поговорить, точка. И сразу ты напрягаешься. А представьте, нам нужно поговорить и сердечко, например. Сразу понятно, что разговор будет приятный. Ну, как-то вот это вот по-другому все может быть. Пары во всем мире чаще всего разводятся на 4-м году брака, друзья, поэтому будьте внимательны. 4-й год нужно провести максимально спокойно, тихо.
1: Не ставьте точки.
0: Не нарываясь. И лучше уж, да, заканчивать предложение смайликами. It's showtime. Pogo!

0: Реклама. Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
11: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Танатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день.

0: Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
1: А второе?
0: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: друзья. Прямо сейчас мы, собственно, бомбим финалочку, выясняем, кто у нас сегодня самый крутой и самый смелый. Нужно было продолжить фразу.
1: Я такой смелый или я такая смелая что?
0: Я такой смелый, что ставлю только один будильник. Или закрываю глаза после будильника. Это действительно особенная смелость, особенно если второй не установлен. Ем сладости детей на глазах у детей. Я могу спокойно пройти мимо голубей. Вот. Я такой смелый, что могу ночью в темноте пойти в туалет и не подсвечивать себе телефоном. Ну, это что-то на суперсмелость. А как же привидение? Как это? Вы что?
1: Может, вы еще и ногу из-под одеяла можете вытащить?
0: В любой рандомный момент. Ничего себе. Я с вечера могу позволить выпить литр молока и заесть все это соленой рыбой, зная, что завтра в дальнюю дорогу. Вот некоторые еще соленые огурцы любят тоже употреблять вместе с молочными напитками. Тоже очень считают себя смелыми. Я такая смелая, что могу зайти в кабинет врача без очереди, чтобы что-то спросить. Вот. Я такой смелый, что сам читаю свои анализы.
1: О-хо-хо.
0: Вот это шикарно, конечно. Значит, я такой смелый, что ремонтирую зубы без обезболивающих. Вообще, просто говорю, не надо обезболивания. Это то же самое, что и девочки. Они когда делают биоревитализацию, многие все-таки предпочитают какой-то крем там. Я всегда говорю, не надо на живую. Я читала, что плохо усваивается, а за такие деньги должна усваиваться все, до капли.
1: Вообще, вы женщины, конечно, смелые. Смелость, гораздо смелее, чем...
0: Это точно, особенно когда у косметолога, знаешь, ты это понимаешь очень быстро. Знаешь, там кто-то одного укола боится, а я вот когда делала мезотерапию, чтобы вы поняли, это... Укольчики с этими, с витаминами. Ну, обязательно нужны всякие витамины, там, то, сё, 5-10, чтобы кожа была там молодой, красивой. Вот. Я насчитала, мы сидели с косметологом, и я говорю, давайте я хоть раз посчитаю, сколько мне делать уколов. И это настоящие уколы, не какие-то. 270. 270. И это вообще, представляете, и это еще надо же курсом делать. То есть это ты через 2 недели прешь и повторишь
1: повторно.
0: Это.
1: Повторно.
0: Да. Вот. А тут один укольчик. Мамочка, боже мой. Ну, это вот все даже смешно. Так, я такой смелый, что выезжаю за час, если самолет улетает через 1.5 часа. Я такой смелый, что кладу в стиральную машину стирать цветные и белые вещи одновременно. Ну и, собственно, я такой смелый, что пишу домашку сразу в чистовик. Ну что, давайте прямо сейчас мы определим, кто у нас победитель.
1: А мы решили, что это...
0: Евгений.
1: Евгений.
0: Да, я такой смелый, что открываю напитки зубами, такой смелый, что могу послать начальника, правда, исключительно мысленный, такой смелый, что могу пойти на нудистский пляж в одежде и могу пожарить шашлык под проливным дождем. Ну, тут много его сообщений было сегодня, поэтому за количество и качество мы отдаем нашу фирменную суперкрутую эксклюзивную кружку DFM. И, конечно, друзья, желаем вам самых офигительных выходных. Пусть у вас все будет именно так, как вы хотите. И даже чуть-чуть лучше. Всем пока!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Роксбар – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. Роксбар – танцуй, отдыхай, все для тебя. 18+.
6: В чистом поле – хорошо, а в центре – лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. Империя. Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
7: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66.
8: Радио ДФМ. Радио ДФМ.

0: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Формула МЦ».
3: Город диктует ритм. Джили Сити Рей задает стиль. Технологичный городской кроссовер с эффектным дизайном, впечатляющей динамикой, интеллектуальными системами и невероятным комфортом. Создан для ярких маршрутов и уверенного движения каждый день. Только до конца месяца специальные программы покупки от официального дилера Tria Motors на Текучева 350А. Выберите свой Geely City Ray на особых условиях.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: TSM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.
4: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Phoenix, Marshmello и Portugal The Man.
2: Второе место.
3: Number two.
4: Здесь у нас Meet Me in the Dark, Ave.
2: Первое место.
3: Number one.
4: Ну а лидером прошлой недели снова стала работа Shades of Blue, John Summit, Devolt и Julia Church.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
2: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
11: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 миллионов 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
12: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
13: Кубок России «Аймол». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
14: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Welcome back and
0: right now.
2: А теперь тусовка.
0: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов.
2: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
4: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Красота.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-399-44-741, 16+.
4: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
5: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
6: Телефон рекламной службы Radio DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
5: Что происходит? Полиция опечатала здание. Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
6: Арахнит.
5: Снимите это с меня!
6: В кино с 1 октября.
7: 18+.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
12: Welcome back, and right now.
13: А теперь тусовка
12: on DFM.
13: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-47-41, 16+.
4: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
5: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Что происходит?
6: Полиция опечатала здание.
7: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде.
8: Мы попали.
9: Арахнит.
10: Снимите это с меня!
9: В кино с 1 октября.
11: 18+.
12: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что...

0: Реклама. Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Что происходит?
4: Полиция опечатала здание.
3: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
5: Арахнит.
6: Снимите это с меня!
5: В кино с 1 октября.
7: 18+.
8: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Реклама. Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ. Радио ТФМ. ТФМ.

0: Реклама. Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.